0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: на радио «Витебск».
1: Доброй ночи. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. По востоку до плюс 12. Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио «Витебск». Ночь твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебск. Слушай свое.
1: Моя жизнь, мой вай, сторис. Инста, лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мульта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Хит на все времена.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске ожидается плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Овчарки. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: I went deaf on it.

0: Друзья, футбольный клуб «АМЛ» Витебск приглашает на матчи высшей лиги с Могилевским Днепром 10 мая в 18:00. Встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыш призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Реклама.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: традиционно с вами здесь на волне радио Витебск. Наша рубрика «От А до Авто». Начинаем вылавливать, выуживать прекрасные, замечательные, невероятные номера автомобилей.
1: Так, друзья, и сейчас прям мы с вами будем ловить те самые автомобили, которые где-то рядом с вами находятся. Нужны вам номера. Именно номера мы принимаем в наш Viber Telegram номер 7071071. Не забывайте указать все-таки, от кого улетает привет. Ну и, конечно, пишите что-то хорошее, потому что хорошее поднимает настроение.
0: И его много не бывает, как мы знаем. Поэтому чем больше, тем лучше. Плюсик себе в карму заработаете обязательно. Поэтому действуем, ни на что насмотрим. Смотрим только на номера. Мимо проезжающих автомобилей. Фиксируем, присылаем, как вам угодно. 3, 2, 1, поехали, погнали, автоприветы.
2: Вставай, разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: что, друзья, продолжаем ловить ваши автоприветы. Если вы видите кого-то на светофоре, либо в каких-то пробках, фиксируйте, кто рядом с вами находится. Присылайте к нам мессенджер, вайбер, телеграм 7071-071. Номер этого счастливчика и привет.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.
2: Мы снова танцуем.

0: Ладно, пока мы тут окончательно с ума не сошли под эти овации, давайте зачитывать автоприветы, которые у нас здесь на волне радио Витебск. Вот с Вадимом начинаем. Доброе утро. Привет Александру, МАЗ-1372. Вадиму, МАЗ-1342. Елене Андрею, Хендай-1090. Сами Нахова, 21-52. Олегу Михайловичу, Volkswagen 2443. А также коллективу радио Витебск. Всем отличного дня и хорошего настроения. Спасибо. Что касается автомобильных номеров, вот электричка есть здесь, вижу. Е-993АЕ, вам привет. А также какой-то большегруз АК-3990.
1: Так, тоже хорошо. Есть еще и Сергей. Привет от белого МАЗа 5075. Шофером, МАЗистом Витебского облагросервиса. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Нам с тобой тоже огромный привет улетает.
0: Так, вот и Саша здесь вместе со всеми остальными говорит. Передайте привет Владимиру Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Хендай. Сами на Хове, нам с тобой тоже улетает. А вот приветик направляется маршрутке номер 57-29-89.
1: Есть у нас и профессиональный праздник сегодня, не забываем об этом, друзья. И вот поэтому прямо сейчас привет от Сергея. Черная молния, 86-10, дружный коллектив Белтелекома, с днем работников радио, телевидения и связи. Всем удачи в нашем нелегком труде, дружный коллектив радио Витебск, с праздником. Пусть на вашей частоте звучат только хорошие новости и прекрасные мелодии.
0: Ох, замечательно, прекрасное, невероятное поздравление. Мелодии это мы любим. Так, Елена нам говорит, привет от черного Hyundai 1090, Honda 4381 на Титова. Любимому мужу Андрею, Александру, МАЗ-1372, Вадиму на МАЗ-1369. Нам с тобой отдельный привет. Всем отличного настроения в этот солнечный день.
1: А мне кажется, день не просто так солнечный, потому что все-таки он праздничный, друзья. Поэтому нам надо с вами смело двигать. Определенно, определенно куда-то нужно. Ну, по крайней мере, Сави так точно, потому что Хова 2152, трасса Витебск-Миров. Всем привет, хорошего настроения.
0: Ох, отлично, замечательно. Привет получили, улыбнулись и двигаем дальше.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: вот знаете, начнем мы этот выход, пожалуй, с поздравления, потому что Сергей поздравляет нас с нашим же праздником, с Днем радио, телевидения и связи. Всего нам самого наилучшего. Желаю за это огромное спасибо. Но суть-то в чем? Потому что у Сергея сегодня день рождения. Поэтому, Сергей, вам ответные поздравления с самыми теплыми пожеланиями.
1: О, это замечательно, это прекрасно, когда вот эти вот дни рождения. Поэтому вот вам направляются от волны радио Витебск, в частности. Сергей, всего вам самого наилучшего. Ну и, конечно же, не теряйте бодрости духа, счастья, здоровечка и чего там обычно желают. В общем, с днем рождения.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Делегация Витебской области приняла участие в торжественном собрании и концерте мастеров искусств «Подвиг отцов. Гордость потомков» во Дворце Республики, пишут Витебские вести. Атмосфера праздника ощущалась уже с первых минут. Звон медалей, крепкие рукопожатия, волнение гостей, особое чувство сопричастности к великой истории наполнило холл второго этажа. Там же развернулась экспозиция «Победа во имя жизни», где были представлены уникальные свидетельства военного времени. С поздравительным словом к участникам мероприятия обратился госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, что память о Великой Победе объединяет поколение и остается нравственным ориентиром для общества. В преддверии Дня Победы и в рамках Года белорусской женщины в гимназии номер 5 имени Людникова открылась тематическая выставка, посвященная женщинам-героям Великой Отечественной войны, сообщают Витебские вести. Юные экскурсоводы провели первые уроки для учащихся средних и старших классов, познакомили их с основными биографическими сведениями белорусок, рассказали про их подвиги, проводимую деятельность в подпольных организациях и партизанских отрядах. Нашу новую выставку можно назвать уникальным проектом. В ней собраны сведения о многих белорусских женщинах, о чьих подвигах мы практически ничего не знаем, отмечает директор гимназии Александр Киселев. Члены правительственной организации ветеранов женского движения областного центра благоустроили место захоронения почетного гражданина города Витебска, участницы Великой Отечественной войны Веры Кулагиной, которая в течение 14 лет возглавляла городской женсовет и до конца жизни оставалась почетным председателем организации, пишут Витебичи. На доме, где жила Вера Семеновна, благодаря усилиям члена городской организации Белорусского союза женщин Раисы Гайкова, в свое время была установлена мемориальная доска. Стоит отметить, что именно Вера Семеновна стояла у истоков конкурсов «Женщина года» и название лауреата премии имени Туснолобовой Марченко. Десятки воздушных змей взмыли в небо над Витебском на конкурсе «Майское небо Победы». На областной конкурс, организованный отделом технического творчества областного дворца детей и молодежи, яркие летательные конструкции представили 40 учащихся учреждений общего, среднего и дополнительного образования Витебска и Витебского района, Полоцка, Новополоцка, Дубровна и Орша. Конкурс, приуроченный к 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проводился в два этапа. На первом изобретатели регистрировали своих воздушных змеев за их дизайн, выставлялись оценки. На втором этапе конкурсанты демонстрировали, как умеют летать их конструкции. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, по северо-западу до 20 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Ленинградский 130/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: вот знаешь, недавно видела информацию о том, что самый длительный эфир радиоведущего одного составлял там что-то порядка около 102 или 105 часов, если я не ошибаюсь. 105 часов в эфире. Приходили ребят разные, звезды, просто там поклонники, фанаты, ребят, которые хотели поддержать, и кормили, и поили. Я не понимаю, как он это выдержал.
1: Я не понимаю, как он. Ну, это же с перерывами, да, на музыку.
0: Ну, естественно, да, стандартный эфир радиоведущего, но без сна там и так далее.
1: Тогда понимаю один момент, нюанс. Окей, хорошо.
0: А ты бы не уснул как будто?
1: Не уснул бы. Ну, 105 часов, конечно.
0: Ну, слушай, четверо суток.
1: Да, конечно, не знаю. Он проверит бы на подлинность. Ну, ладно, учитывая, что ему там еду, воду приносили. В принципе, все у него было в доступе. Может, там в перерыве где-то между треками удавалось прикемарить на несколько минут.
0: Ну, ладно, его мы тоже тогда поздравим на всякий случай с праздником. Неважно, что это где-то там в Америке произошло.
1: Молодец,
0: почему бы и нет? Все-таки
1: молодец.
0: Сделал что-то.
1: Да, мы тоже сделаем. Мы продолжаем. Разбудит шоу.
2: На радио Витебск «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Витебске. Весенний хит на радио Витебск представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами.

0: Да, иногда как посмотришь на новости, думаешь, что люди только не придумают ради того, чтобы ничем не заниматься и работать. Так вот, один российский блогер говорит, что хочу создать вот встречу тех, кто зовут Сергей. Вот он обратился в соцсетях, мол, указал дату, время, место, что если ваше имя Сергей, все, приходите, больше ничего не нужно. И знаешь, его видос настолько залетел, что буквально там за считанные сутки набралось столько желающих, что пришлось снимать даже другое помещение для этой встречи. В итоге более 300 человек с именем Сергей пришли в одно из заведений, и вот для них провели там встречу. Там,
1: мне интересно,
0: вот.
1: Знаешь, он пойдет дальше по списку?
0: Потом не
1: там,
0: знаю.
1: Влады, Пети, Ваня.
0: Он просто
1: Ваня.
0: Сам Сергей, поэтому захотел, чтобы все были Сергеи.
1: Может, по именам родственников пойдет.
0: Хотите других родственников, другой человек должен приглашать. Ну, кстати, появилась уже одна девушка, она всех Олесь собирает. Он говорит, а если вы Олеся, то присоединяйтесь. За сутки там у нее тоже набежало больше 250 девчонок.
1: Она просто не Настя, понимаешь? Была бы Настя, там в целом весь город пришлось бы снимать для того, чтобы собрать всех воедино. Это я тебе говорю на 100%.
0: Ой, а давай сейчас узнаем. Давай сейчас вот у наших радиослушателей спросим. Как ваше имя? Если ваше имя Настя, пришлите любой смайлик. Если ваше имя Влад, тоже пришлите нам любой смайличек. А мы сделаем такой небольшой подсчет. А вот
1: ну давай,
0: попробуем.
1: Ну давай, кого больше?
0: Так, Владиславы и Настя активизируемся. Плюсик в чат бросаем и те, и другие. А мы посчитаем.
2: Всем привет, это группа Добро. Мы слушаем радио Витебск. А вы?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, газовые варочные панели Хайер с поверхностью из закаленного стекла со скидкой 290 рублей за 749 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: спрашивали мы здесь про имена. Сейчас имена Влад и Настя, еще и Мари Краймбрери здесь разделяет имя Мария. Но тем не менее, ну конечно, ну естественно, ну как мы могли Влады вот выиграть у таких прекрасных представительниц женского пола с именем Анастасия? Они тут как начали писать, как начали написывать плюсики свои бросать. Поэтому мы вправе.
1: Девочки, ура! Да. А, давайте поностальгируем минутку. Помните, как здесь ты идешь по двору, кто-то кричит «Настя!» и оборачивается пол двора. Поэтому в целом, ребят, простите, у вас просто не было шансов.
0: Не, ну можно и сейчас так попробовать. Вот идете, например, по площади, видите большое количество людей, такие «Настя!»
1: Я поняла, пойдем снимать контент.
0: Да, пойдем снимать контент. Это видео, но секрет.
2: Радио Витебск. Волна твоего города. И после

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. В МИД Германии предложили отменить принцип единогласия в ЕС. Сегодня в кинотеатрах страны начинается показ фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Макс Тайм.
1: Вот, все меньше и меньше времени остается до розыгрыша невероятно прекрасного бокса с прекрасным наполнением от наших друзей и партнеров футбольным клубом МЛ Витебск.
2: Между прочим, да, не сегодня мы его вам, друзья, отдаем. Сегодня у нас подарки другие в честь нашего праздника. А уже завтра мы будем разыгрывать между пятью счастливчиками какой-то классный бокс. Что по наполнению, это пока секрет для нас и для вас. Но, тем не менее, выиграть всегда классно. Поэтому прямо сейчас напоминаю вам номера Вайбера 7071071. Ваши ответы принимаем и именно туда. Ну, а что касается вопроса, это к Владу.
1: Да, ну давайте вам его и выдам прямо сейчас. Вот 10 числа состоится футбольный матч команды МЛ Витебск. Внимание, вопрос.

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Сергей Николаевич. Вот так вот я буду начинать этот выход, потому что именно этот человек прислал нам свой вариант ответа, который оказался верным, сделал это первым. Сергей, последние цифры вашего номера 867. Ставлю вам лайк на сообщение и поздравляю с попаданием в наш волшебный список.
2: Ну, а выиграется или нет, это мы узнаем уже в пятницу, друзья. Есть еще вариант залететь. Днепр Могилев. Правильный вариант ответа. Да, именно эта команда приедет к нам в Витебск и увидим на сражении. А что касается именно самих подробностей, то вот и они. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Могилевским Днепром 10 мая в 18:00. Встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыш призов. Главный приз — велосипед. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
0: Макс Тайм. Реклама.
3: Алло, ты где?
4: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону +3 729 689 77 78.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
7: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
8: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет. До 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
9: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Новинка на радио «Витебск».

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: счастливый кот.
1: А все, времени мало, поэтому делаем, друзья, все по-быстрому. Что касается игры, я уверена, что все знают правила. Во-первых, изучаем положение на нашем сайте или в наших социальных сетях. Потом мы, конечно, запоминаем номер вайбера 7071071. Три цифры выдаем вам в эфире, четвертую вы угадываете, и весь цифровой код присылайте нам. Кто первый, тот и молодец.
2: Ну вот и все, вот и погнали по неделе.
3: Цифры 2, цифры 7, цифры 0.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио, которое слушает.
1: И погнали, полетели. Будем поздравлять девушку, которая первой правильно прислала нам последнюю цифру. Ее имя Анастасия. Цифры ее номера заканчиваются на 1-2. Вот. А какой же код целиком и полностью?
2: 2703. 270 давали мы вам в эфире и троечку хотели видеть в финале. Вот такая вот простая комбинация, которая принесла Насте победу.
1: Ну, а мы будем прощаться с этим часом и переходить в следующий. Там и услышимся. Будьте наготове. Держите свои мобильники рядом.
0: Счастливый год.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Изобретение радио 130 лет назад стало мощным импульсом для технологического и информационного прогресса, запустив новый этап в развитии человечества, глобальности, доступности и мгновенной скорости передачи новостей, говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции создают качественный национальный контент и пользуются авторитетом как в стране, так и за ее пределами. Он поблагодарил журналистов за гражданское мужество в критических ситуациях и пожелал крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных вершин.
1: В мире.
2: Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль поддержал отмену требования единогласного одобрения для решения Европейского Союза, передает ТАСС. «Я выступаю за то, чтобы в ЕС работала система квалифицированного большинства», сказал Вадефуль. Вместе с тем глава МИД Германии представил собственную реформу. Вадефуль предложил реформировать механизм принятия решений в ЕС, в первую очередь в вопросах внешней политики и обороны. По его мнению, если прогресс в рамках всех 27 стран Европейского Союза невозможен, нужно формировать малую группу государств и реализовывать проекты уже в ней. Страны ОПЕК сократили добычу нефти в апреле на 420 тысяч баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с 1990 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным СМИ, причиной для этого стал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого добыча нефти в апреле составила 22,5 миллиона баррелей в сутки. Перебои в поставках нефти из Персидского залива – крупнейший сбой на нефтяном рынке в истории, говорится в публикации. Кризис обернулся увеличением стоимости бензина, а также авиационного и дизельного топлива, что угрожает новой волной инфляции и мировой рецессии.
1: Беларуси.
2: Сегодня в кинотеатрах страны начинается показ документального проекта фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». Лента расскажет о создании, истории и символическом значении торжественной песни-символа. Зрители познакомятся с авторами текста и музыки, узнают о том, как и когда гимн был принят, а также о том, как он отражает национальные ценности, культурное наследие и патриотизм белорусского народа. Фильм содержит кадры из официальных мероприятий и интервью с историками. Это дань уважения символу, который объединяет поколения и вдохновляет на новые свершения во имя процветания страны. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, по северо-западу чуть холоднее, 16-20 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Не забываем, какой сегодня день, поэтому у нас для вас и розыгрыши, и игры, и все самое актуальное, классное. Потому что 7 мая непростой день, а это день работников радио, телевидения и связи. Все вместе вот в один праздник отмечаем, ну, конечно, к нам больше относится радио, не больше, а к нам относится радио. Поэтому, друзья, подарки уже ждут вас.
1: Да, между прочим, подарки ждут действительно вас, потому что сегодня мы их дарим. Да, вот такие вот праздники бывают, когда не поздравляем их, поздравляют, получается, а поздравляемые поздравляют. Такая небольшая тавтология, и тем не менее имеет место быть. Ну а что касается действительно праздника, то, между прочим, стоит, наверное, поздравить абсолютно всех коллег, потому что важное такое дело мы делаем, все-таки что-то полезное иногда рассказываем, шуточки шутим, ребят что-то на телевидении тоже снимают, показывают важное. В общем, без связи мы тоже никуда. Ну,
0: да.
1: Ну как? Ну, в общем, ребят, всех с профессиональным праздником.
0: Не было бы и нас, чтобы мы вещали в пустую комнату, что ли. Поэтому, да, все профессии нужны, все профессии важны, особенно вот что касается этих наших сегодняшних трех. Ну и, конечно, раз будет шоу, продолжается на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: А знаете еще, на чем не копят сейчас мужчины? На то, чтобы поломать себе уши. Да, звучит как-то немножко странновато, но тем не менее массово бросились мужчины ломать себе уши ради сходства с бойцами ММА. Вот этих вот самых смешанных единоборств, чтобы быть похожими на них. И вот даже мастер, специализирующийся на такой профессии, рассказал, что у него нет свободных мест на полтора, а иногда и на два месяца вперед.
1: Так, во-первых, у меня есть вопрос, как называется врач, который ломает уши, что я такое слышу
0: это
1: первый
0: раз. Это знаешь, как в этих, как-то их фиксики, есть дрыц-тыц-помогатор, а тут дрыц-тыц-ломатор. Вот как-то, видимо, его можно так назвать. Так. Хирург, наверное, ломает.
1: Все, я поняла, короче, правильно. Как надо зарабатывать, да, мужчины хотят себе добавить брутальности, поломав уши. Но в целом я теперь зато понимаю, почему растут продажи проводных наушников. Меньше шансов потерять потом.
0: Я не знаю, какой брутальности они хотят добавить. Вот эти вот сломанные ушки, скрюченные в такую, как-то в рулетик смотрится. Ну, такое себе.
1: Я поняла, надо делать бизнес. Будем создавать распорки для ушей. Знаешь, кто не хочет ломать, там какую-нибудь зубочистку сзади подставляет. Уши торчат, в целом похоже, нормально.
0: Ай, не могу, конечно. Вот, мужики, что ж мы иногда с вами творим-то, а? Действительно, чем бы как-то...
1: Дитя не чешилось, а бы не плакало.
0: А бы не плакало, да.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Реклама на радио Витебск.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
6: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
7: Белагропромбанк. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ой, какой хороший вот этот вот выход из ситуации. Включаешь музыку и все, как будто бы уже абсолютно весь мир подождет. И да, действительно так, потому что вот разгоняют же наши нейронные связи, и даже ритм нашего сердца подстраивается под музыку иногда, представляешь?
1: Представляю, потому что не просто подстраивается, а между прочим, еще и у тех, кто слушает музыку, меньше шансов заработать тебе деменцию. И такое тоже имеется. Поэтому, друзья, музыка — это волшебное лекарство.
0: Ну, не просто ж так говорят, что музыка лечит. Вот, не просто пустотелые слова, а подтвержденные. Поэтому, да, действительно, друзья, включайте классную музыку и вперед!
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием. Иран планирует сегодня передать США свой ответ на предложение о мирном урегулировании конфликта. В Индонезии готовят запрет на доступ к интернет-магазинам для детей младше 16 лет. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Нещасливый кот.
1: Самый несчастливейший, уже который сегодня, благодаря которому вы сможете выиграть Яндекс-станцию Алису. Да-да-да, с сегодняшнего дня три штуки сразу уйдет.
2: И, между прочим, одна из них уже в следующем часу, поэтому на сегодня утренний сегмент прямо сейчас заберет себе финального претендента. Что касается самого розыгрыша, все очень просто. Прямо сейчас три цифры мы вам выдаем в эфире, четвертую вы додумываете сами. Всю комбинацию присылайте к нам в Viber по номеру 7071071.
1: Ну что, поехали, погнали, полетели.
3: Цифры 8, цифры 2, цифры 7.

0: мнение.
1: Ну что ж, прямо сейчас мы называем буквально имя финального претендента. Девушку зовут Настя. Последние цифры номера 448. Настя, ставим лайк вам на сообщение. Вы верно угадали код. Целая цифровая комбинация звучала у нас как?
2: 8, 2, 7 и, внимание, 4. Вот такой вот код нужно было собрать. С чем ее и поздравляем. Ну и кого-то уже в следующем часу будем поздравлять с той самой Яндекс-станцией Алисой. Не пропустите розыгрыш.
0: Счастливый год. Радио Витебск. Слушай.

0: момент.
1: А есть у нас предложение поделиться с нами вашими фотографиями, друзья, потому что, во-первых, ну сегодня день особенный, праздничный, поэтому, конечно, и повод будет праздничный, но, тем не менее, любые фото мы, конечно, будем рады видеть в наш Viber номер 7071071.
2: Да, поэтому присылайте нам, что связано вот с тройным сегодняшним праздником, что связано с радио, телевидением и связью. Вот, можете сделать эти фото прямо сейчас, возможно, у вас в галерее есть какие-то
1: фотографируйте
2: недавние...
1: пульты, телевизоры, телефоны, да. Радиоприемники. В автомобилях, вот. Дома, что угодно.
2: Радио конкретно, конечно, будет в приоритете. Вот можете сбросить фото, с каких устройств вы слушаете волну номер один в регионе. Нас, Радио Витебск. Ну и, конечно, все вот эти вот прилагающиеся ТВ и связь тоже входят сюда.
1: Да, друзья, поэтому несколько музыкальных минут будет у вас на все про все. Ну а потом, конечно, все по стандарту. Краткий комментарий по некоторым фото и полная подборка в нашем телеграм-канале Радио Витебск.
2: Поехали, погнали! Фото, фото, фото!
0: Твое утро! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
10: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
11: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: время посмотреть ваши фотографии. Слушайте, мы же говорили, что в приоритете, конечно, все, что связано с радио. Как вы нас слушаете, через какие устройства. Тут настолько невероятные фотографии вот некоторых устройств прилетели, что я даже не знал, что такие существуют. Но мы пройдемся по тем, которые и так вы увидите в телеграм-канале «Радио Витебск». Вы увидите все, а мы пройдемся там, где есть еще и слова. Вот, пожалуйста, Олег говорит: всех сотрудников «Радио Витебск» с профессиональным праздником. Убираюсь и слушаю «Радио Витебск». Какой у вас все-таки магнитофон, патефон, как это можно назвать, не знаю. Очень-очень круто. Глеб тоже пишет, говорит: здравствуйте, с днем радио вас. Приемника у нас нет, но спасибо, что интернет есть всегда под рукой. С праздником стабильных децибелов и работы без помех. Спасибо большое.
1: Так, есть еще и Саша, он тоже поздравляет с праздником, говорит: молодцы, дальнейших успехов, за что, Саша, огромное спасибо. Оля слушает нас на компьютере, тоже поздравляет с праздником.
0: Так, есть у нас Татьяна, говорит: делаю красоту возле дома. С праздником, любимое радио Витебск. Спасибо большое, Татьяна, вам тоже успехов в вашем наведении красоты. Артур говорит: поздравляю вас с праздником, будьте всегда рядом с нами. И такой винтажный ретро-приемник. Ой, ну класс, просто невероятно.
1: А знаешь еще что классно? Вот Дима слушает нас сразу с двух устройств. И с автомобильного радио, и с телефона. Даже фотоподтверждение имеется. Тоже есть поздравление с праздником. И Алена поздравляет, желает всего самого наилучшего и побольше. А тут целая вот эта, знаешь, огромная колонка с полчеловека ростом. Круто. Поэтому там громко.
0: Руслан присоединяется, тоже говорит: желаю не уставать и не быть кислым вне эфира. Вот. Спасибо большое, Руслан. Нам всем безумно приятно, что вы с нами находитесь на одном FM-пространстве. Ну и, конечно, друзья, все-все-все фотографии ловите в телеграм-канале «Радио Витебск». У нас сегодня будет не одна, а две, наверное, части. А может,
1: если
0: быть,
1: не три.
0: Да, ваших фоток. Поэтому переходите и смотрите. Устройства классные, сразу говорю. Ну а мы переместимся в следующий час.
2: Твое утро разбудит шоу.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Вы внесли значительный вклад в развитие современного кинематографа. Созданные вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве, нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений, говорится в поздравлении. Пусть ваше творчество и далее будет содействовать утверждению идеалов гуманизма, сохранению традиций, укреплению культурных связей народов Беларуси и России, добавил президент.
0: В мире.
1: Иран планирует сегодня передать США свой ответ на предложение о мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе. Ранее представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что ответ Ирана на американское предложение будет направлен пакистанской стороне, выступающей в роли посредника. До этого портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. В Белом доме назвали Европу инкубатором террористических угроз, передает Newsbuy. Согласно новой стратегии США по борьбе с терроризмом, неконтролируемая массовая миграция превратила Европу в канал для переброски террористов. Европа остается как целью, так и главным инкубатором терроризма. Она должна немедленно существенно усилить свои контртеррористические усилия, подчеркивается в документе. При этом Вашингтон по-прежнему считает европейские страны важными партнерами в борьбе с терроризмом. Власти Индонезии намерены ввести запрет на доступ к интернет-магазинам и иным электронным торговым платформам для пользователей младше 16 лет, передает ТАСС. На очереди электронные торговые платформы, поскольку мы выявили случаи, когда дети становились жертвами мошенничества через такие сервисы, заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии в интервью агентству France Press. По ее словам, цель индонезийского правительства – помочь родителям противостоять крупным интернет-платформам для защиты своих детей. Отметим, 28 марта в Индонезии вступил в силу запрет для лиц младше 16 лет пользоваться соцсетями. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, по северо-западу плюс 16-20. В Витебске ожидается 23-25 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: Радио Витебск.
1: Но мне кажется, на сегодня стартовый это час, можно сказать, потому что он будет самым счастливым для кого-то. Ну, по крайней мере, что касается именно утра. Друзья, в этом часу будем мы дарить Алису. Совсем скоро это будет, поэтому все, кто участвовал, все, кто уже заработал свои вот эти призовые места в нашем списке претендентов, милости просим к нам на волну, никто никуда не расходится. Слушаем предельно внимательно, потому что, возможно, именно ваше имя мы будем произносить.
2: Все верно, мне даже, знаешь, и добавить как-то нечего. Ну, кроме того, что кроме Алиса еще и пицца кому-то уйдет.
1: Ну,
2: Поэтому, не переключитесь, мы с вами. Разбудит шоу, как всегда, рядом.
0: Ты слушаешь Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Большой каблук.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Второй завтрак.
5: Ну что, друзья, давайте будем кушать для начала, потому что силы нам определенно понадобятся целый день сегодня. В целом, поэтому прямо сейчас давайте будем раздавать вкусную горячую пиццу.
6: Поэтому 60-20-60-60-20-70 наши эфирные номера телефона в студии. Есть положение, оно доступно на сайте radiovisp.by и в наших остальных социальных сетях. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь и присоединяйтесь. Не все могут принять участие, но тем не менее, кто может, вы большие молодцы. Самое время узнать, дать ответ на вопрос. Вопрос у нас сегодня поставлен следующим образом. Что чаще всего воруют из холодильника на работе? Вот.
5: Какую еду, получается, да, воришки еду? Вот эти вот забирают у нас?
6: На рабочих местах, что чаще всего пропадает. Все, для вас активные номера телефонов. Поехали, погнали слушать варианты. Доброе утро.
5: Доброе утро.
7: Доброе, может, бутерброда?
6: Доброе утро. И вот.
5: Знаете,
6: так вот.
5: Пришла. Увидела, победила.
6: Да, дозвонилась и победила. Как ваше имя?
7: Елена.
6: Елена, очень приятно. Елена, рассказывайте, вы сталкивались с таким актом хищения?
7: Никогда, ну вот просто пришло такое в голову.
6: Ага, это хорошо.
5: Главное, самим еще и не податься такому соблазну. Если очень вкусно что-то выглядит, потому что мало ли. Пользуясь случаем, передавайте кому-нибудь привет, поздравления, всему рады.
7: Передаю вам, конечно, радио Витебск, привет. Ну, всех поздравляю с будущим праздником, который состоится 9 мая. Всех связистов поздравляю с праздником сегодняшним. Вас, радио Витебск, поздравляю. Ну, всем хорошего настроения, впереди выходные.
5: Спасибо, спасибо огромное вам за такие теплые слова в наш адрес и в адрес всех наших слушателей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, как вы будете забирать свой приз. Друзья, ну а мы, как всегда, давайте убедимся в правильности ответа.
8: То, что есть, то и воруют.
9: Йогурт.
10: Молоко.
11: Бутерброды.
12: Ничего.
13: Йогурт.
14: Хлеб. Бутерброды.
15: Торт.
16: Бутерброды.
6: Мне очень понравилась фраза. Сначала Наташа Баталка. Что есть, то и воруют.
5: А потом Дроздова.
6: А потом Дроздова.
5: Ничего.
6: Ничего. Не сталкивалась. А вот кто-то, видимо, мало ли.
5: Полезную еду Насте просто не все кушают. Понимаешь? Тут вопрос, что принести.
6: Ай, согласен, совершенно верно. Но, тем не менее, ответ предельно правильный. Поэтому поздравляем нашу победительницу еще раз.
1: На радио Витебск разбудит шоу. Радио Витебск. Слушай свое.
17: Hopped on a flight last week, been in the club every day since. I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: Добро! Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Белорусская спортсменка Полина Конрад завоевала 2 золота на старте международных соревнований по велоспорту на треке Гран-при Ташкента, сообщает Белта. Наша спортсменка одержала победу в Умниуме, дисциплине велоспорта, сочетающей 4 вида программы. Также Конрад показала лучший результат в скретче гонке с массовым стартом. Среди мужчин 2 место занял наш Владислав Коврига. Сегодня на Гран-при Ташкента пройдут и Мэдисоны, гонки по очкам и гонки с выбыванием. Волейболисты Солигорского «Шахтера» в 10-й раз подряд выиграли чемпионат Беларуси среди мужских команд, передает Белта. Борьбу за золотые медали сезона 25-26 горняки вели с принципиальными соперниками из столицы. 3-й матч серии до 3 побед прошел в Солигорске и завершился триумфом хозяев со счетом 3-0 по сетам. Первую игру финала в Минске 23 апреля горняки также выиграли в сухую. Второй поединок 29 апреля на своей площадке «Шахтер» забрал с результатом 3-1. Ярославский «Локомотив» обыграл Омский «Авангард» в 7-м поединке полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги, передает Белта. Поединок состоялся накануне в Ярославле и завершился во 2-м овертайме со счетом 4-3 в пользу железнодорожников. Таким образом, «Локомотив» выиграл серию до 4 побед со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина. Клуб из Ярославля пробился в финал плей-офф лиги 3-й сезон подряд. Команда является действующим обладателем Кубка Гагарина. За звание чемпиона КХЛ подопечные Боба Хартли поспорят с казанским «Акбарсом». Французский Пари Сен-Жермен одолел по сумме 2 полуфинальных встреч немецкую Баварию и 2-й раз подряд сыграет в финале футбольной Лиги чемпионов. Ответный матч состоялся накануне на стадионе Мюнхена и завершился за счетом 1-1. В составе парижан голом отметился Усман Дембеле, у немцев отличился Гарри Кейн. В 1-м матче полуфинала чемпионской лиги, который прошел 28 апреля во французской столице, викторию праздновали хозяева поля со счетом 5-4. Таким образом, клуб из Парижа выиграл по сумме 2 матчей 6-5 и вышел в финал турнира. За кубок они поборются с лондонским «Арсеналом». И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж»

0: на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 1 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: счастливый кот.
1: Только что белорусский диджей Далан порадовал нас своей новой классной работой, динамичной Love Me Loco. Не знаю, как у вас, у меня нога так точно под столом двигалась в такт. Но ладно, сейчас мы не про танцы, не про музыку. Я хочу тоже вас, ребят, порадовать в эфире. У нас будет не розыгрыш сейчас счастливого кода. Он в рамках бранча обязательно сегодня состоится, но немножечко позже. Я хочу кого-нибудь осчастливить, дать вам возможность попасть в наш список претендентов. Так сказать, игра пока еще продолжается. Надеюсь, с положением за эти две недели вы успели хорошо ознакомиться. Играем, как всегда, в Вайбере, номер мессенджера 7071-071. Сейчас Алиса быстренько продиктует первые три цифры кода. Ваша задача их не просто услышать, а записать в наш Вайбер, так сказать. Добавить туда любую четвертую цифру от 0 до 9. Ну и, в общем-то, если ваш код совпадет с нашим, и вы в Вайбере окажетесь первым, мы, естественно, будем вас здесь поздравлять. В общем, игра началась.
0: Счастливый код.
2: Цифры 3, цифры 8. Цифра 3.
0: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: Я могу сказать, что сегодня в наш праздничный день вы в нашем вайбере бьете однозначно рекорды, потому что у нас больше 100 сообщений прилетело за такой короткий нарез. Цифр очень много, как и кодов, соответственно. Есть, конечно же, и правильные варианты ответов, и неправильные. В общем, давайте вспоминать. 3, 8, 3, и в конце должна была быть единичка. Итого 3, 8, 3, 1. Первый, кто так правильно ответил и среагировал в нашем мессенджере, девушка по имени Наталинка или Наталинка, ну вот назовем ее так, по крайней мере. Номер, кстати, заканчивается на такие циферки, как 7761. Наташ, я вас поздравляю, вы молодец, правильно ответили, быстренько среагировали, вы попадаете в список финалистов. Розыгрыш в бранч сегодня будет однозначно, но, друзья, не падайте духом, мы с вами еще обязательно поиграем сегодня.
0: Счастливый год!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Наш партнер турагентство «Багира» напомнили о себе и правильно сделали, потому что в следующем музыкальном, а мы, кстати, к этому часу уже приблизились практически вплотную, будем с вами играть, причем не только в «Счастливый кот», но и в нашу традиционную для музыкального бранча игру под названием «Чемоданное настроение». Так что мой совет, ребята, только один. Следите за эфиром, принимайте участие, ну и, конечно, верьте в свои силы. Мы же сейчас с вами завершаем эту стартовую 60-минутку, послушаем трек под названием «Keep Me Afraid» от Нессы Барретт, ну а после музыки узнаем самые свежие новости и метеоподробности от Татьяны Белоголовкиной.
2: Радио Витебск.

0: В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. В преддверии Дня Победы на церемонии вручения государственных наград президент Беларуси Александр Лукашенко выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы государства. Вы нам очень нужны, потому что без вас нам будет очень сложно. Как бы там ни было, человеческая память такая, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сохранившие правду о той Великой Победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика, почему вы нам очень нужны, и не только нам, подчеркнул глава государства. Что касается ныне живущих в Беларуси, хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим, мы всегда будем верны тем традициям, которые вас создали и воспитали нас, подчеркнул президент.
0: Мире.
1: В МИД России рекомендовали иностранным дипмиссиям своевременно покинуть Киев, передает Белта. Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись к рекомендациям Министерства обороны России своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
0: Беларуси.
1: Законопроект о переписи населения принят депутатами в первом чтении, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Пробная перепись населения Беларуси пройдет в октябре будущего года. Избран Бобруйский район. Мы постараемся поработать с 15 тысячами человек, которые будут с нами работать непосредственно по планшетам, рассказала журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Она также отметила, что в 2027 году по всей стране запустят прототип интернет-переписи. Любой желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста» молочный коктейль «Топ Пауэр» 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое «Топ Раф», соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: В нашем городе и по области сегодня переменная облачность. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-26, по северо-западу до 20 градусов тепла. В Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».
2: И

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем девчонкам и мальчишкам салют. На часах у нас уже полдень, а значит, я могу смело заявить о том, что настал официальный день этой предпятницы. И ближайшие три часа на волне радио «Витязь» мы будем, конечно же, проводить с вами вместе. Из позднего утра, так сказать, выскочили, раскачались. Так что давайте теперь работать вовсю, творить и вытворять. Ну и, конечно, хочется пожелать, чтобы все ваши дела решались сегодня легко, результаты радовали, а мы продолжим баловать и радовать вас и ваши уши классной музыкой. Наш бранч продолжается.
0: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: Реклама.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Чемоданное настроение.
1: Ребята из музыкального проекта Fastboy однозначно подняли всем настроение своим треком Not Seen Last Forever. А сейчас, ребят, я тоже кому-то подыму настроение, потому что заберу в список нашей игры «Чемоданное настроение». За игру, кстати, спасибо и пламенный привет передаем нашему партнеру, турагентству «Багира». Напомню, что они предоставили для вас замечательные подарки. Это бесплатный проезд в Крым и обратно. А значит, уже завтра, в пятницу, состоится еще один розыгрыш этой игры на неделе. И мы узнаем имя счастливчика, кто этим летом отправится на Черное море. Вот прям сказала и даже белой завистью позавидовала. В общем, друзья, играем со звонками 60-20-60, 60-20-70. Звонки принимаются уже прямо сейчас. Прелесть игры, напоминаю, играть могут абсолютно все желающие. В этой игре мы с вами путешествуем по нашей прекрасной планете Земля. Забираемся, так сказать, в разные уголки мира. Узнаем не только какие-то интересные традиции, которые там происходят, но и узнаем про интересные мероприятия. Прямо сейчас меня интересует, в какой стране, в каком курортном городе проходит во второй половине мая ежегодный кинематографический фестиваль? Ну, мне кажется, друзья, вопрос достаточно простой. Про этот фестиваль многие наслышаны. Напоминаю, наши данные 60-20-60, а также 60-20-70. Ваша задача – дозвониться и сказать, в каком городе проходит этот фестиваль. Я, конечно же, желаю всем удачи!
0: Чемоданное настроение.
1: Нам уже, кстати, написали в Вайбер правильный вариант ответа, но хочется сейчас кого-то выловить в эфир. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Инна.
1: Инночка, очень приятно. Вот как считаете, в какой стране и в каком, кстати, городе проходит этот кинематографический фестиваль?
2: Ну, это
1: фестиваль?
2: Понятно, что международный Каннский фестиваль.
1: Так, называем город, соответственно, Франция и Канны. Я вас поздравляю. Не могу не спросить, раз уж заговорили про фестивали кино. Инн, вот кто у вас любимая актриса и актер? Навскидку так, можете сразу ответить?
2: Да, наверное.
1: И задумались.
2: Допустим, Сальма Хайек.
1: Так, хорошо. Ну, а теперь от кино отойдем к путешествиям. Инн, в ближайшем будущем, вот куда бы хотелось отправиться попутешествовать? Где еще не были?
2: Ну, на Каннский фестиваль бы тоже съездил.
1: Здорово! Это хорошо. Будем надеяться, что до Каннов однозначно доедете и долетите. Пока вы здесь в эфире, я хочу, чтобы вы кому-то передали приветы. А может быть, хотите кого-то поздравить? Ловите момент.
2: Ну, конечно, хочу поздравить любимое радио Витебск с праздником.
1: Спасибо вам большое.
2: Здоровья, добра вам, счастья.
1: Спасибо.
2: Хороших эфиров.
1: Спасибо за такие приятные слова. Я хочу вас тоже порадовать и сказать, что вы попадаете в список финалистов. Розыгрыш у нас состоится уже завтра. С 12, кстати, до 13. Так что обязательно следите за эфиром. Сейчас оставайтесь со мной. Немножечко с вами еще поболтаем. А я нашим дорогим радиослушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagira.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию узнавайте у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Бранч-заметки.
1: Благодаря треку «Summertime» окунулись мы с вами немножечко в лето. Над, кстати, саундом поработал наш талантливый белорусский диджей Fellow Match, за что ему огромнейшее спасибо. А теперь возвращаемся в реальность. У нас весна пока еще. На календаре 7 мая. Я сегодня рассказывала, что в этот день мы отмечаем замечательный праздник. Это день телевидения, радиовещания и связи, так сказать, наш профессиональный праздник. И на старте бранча обещала к этому событию немножечко вернуться. Хочу отметить в рубрике «Бранч-заметки», что радио сыграло большую роль в культурном и интеллектуальном развитии общества. По сути, оно выступило в роли первого информационного носителя, который был доступен абсолютно всем. Но, естественно, в этот день благодарить в первую очередь за открытие радио нужно русского изобретателя и физика Александра Попова. Именно он 7 мая в 1895 году в университете города Санкт-Петербурга представил научному обществу беспроводную радиосистему, которая работала как на прием, так и на передачу информационных радиосигналов. Ну и с тех пор мы, естественно, ребят, вместе с вами наслаждаемся каждодневными эфирами радио, слушаем музыку, новости. Ну и, кстати, вполне возможно, уже за столько времени не видим даже в этом ничего необычного. События сегодня празднуют все те, кто обеспечивает бесперебойные качественные эфиры, в частности, работники телевидения, сотрудники радиовещания, ну и, конечно, неутомимые связисты. Так что всех своих коллег я поздравляю, конечно, с этим замечательным событием. Вас, слушатели, тоже поздравляю. Как уже говорила сегодня, если бы не было вас, то и не было бы нас. Ну и по такому поводу в этот праздничный день, я думаю, не будет лишним послушать классный трек. Называется он, кстати, «Radio», что нам сегодня однозначно подходит, а в свое время над ним потрудились такие звезды, как Дэнни и Дэнни Сауседо.
0: Бранч-заметки.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Глава Витебска Алексей Героев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Валентину Рахманову. На Витебщине налоговые нарушители дополнительно уплатили более 5 миллионов рублей подоходного налога. Во время месячника по благоустройству в Витебске было выявлено и ликвидировано 77 несанкционированных свалок. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: «Счастливый кот».
1: У Никиты Белько в песне одна незнакомка сказала ему «Аста маньяна», что в переводе с испанского означает «до завтра». В нашем эфире сейчас одна особа по имени Алиса, так сказать, назовет первые три цифры кода, которые вам нужно не только внимательно расслышать, но еще и запомнить, записать, отправить в наш вайбер на номер 7071071, ну и, конечно, добавить туда еще любую четвертую циферку, ведь мы продолжаем с вами играть в «Счастливый код». Как уже говорила ранее, в рамках музыкального бранча мы сегодня выберем еще одного счастливчика из списка, кто заберет от нас умную колонку Алису. В честь нашего профессионального праздника победителя, конечно же, выберем с помощью колеса фортуны или рандомайзера, называйте как хотите. Но, тем не менее, друзья, сейчас будем играть. В скором времени наши мессенджеры мы будем заполнять, так сказать, и наполнять приветами и поздравлениями, ведь не за горами музыкальный агент. А пока давайте наполнять все-таки его цифрами.
0: Счастливый код.
2: Цифры 2, цифры 6, цифры 3.
0: Радио Витебск.

Ну что, мои дорогие, давайте будем сверяться. Алиса диктовала нам 2, 6, 3, и в конце нужно было подставить просто 4. 2, 6, 3, 4. В нашем вайбере первый, кто так среагировал и ответил, оказался парень по имени Максим. У Максима номер телефона заканчивается на 65-98. Максим, принимайте поздравления. Вне эфира сейчас с вами свяжусь, чтобы поточнее взять ваши контактные данные для розыгрыша. Всем тем, кто принимал участие, большие молодцы. Ну а всем тем, кто отобрался в список финалистов, друзья, вам остается ждать сегодняшнего розыгрыша, который состоится у нас, естественно, в рамках музыкального бранча.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вот ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
6: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет. До 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
7: Белагропромбанк.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина и в этом выпуске о событиях нашего региона. Глава Витебска Алексей Героев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Валентину Рахманову. Вручая букет цветов, он пожелал долгожительнице крепкого здоровья, радости, внимания и заботы близких. Наше поколение выросло на историях участников Великой Отечественной войны, которые сражались за победу и мир на родной земле. Мы глубоко благодарны им за все подвиги, совершенные в военные годы и мирное время, отметил председатель горосполкома. Валентина Ивановна поблагодарила гостей за добрые слова и внимание. Ухаживают за ветераном ее сын и внучки. С бытовыми делами помогает социальный работник. Участники праздничной встречи пожелали Валентине Рахмановой в добром здравии, в кругу близких, встретить приближающийся юбилей. Обращаем внимание, что продолжается выплата единовременной материальной помощи ко Дню Победы. Завершится она 8 мая. Из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено направить более 10,5 миллионов рублей. В Витебской области материальную помощь получат более 1300 человек на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. За первый квартал по результатам камеральных проверок налоговые органы дополнительно привлекли в бюджет около 5,3 миллиона рублей подоходного налога, пишут Визбиче. Как сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции, основными выявляемыми нарушениями у организаций, признаваемых налоговыми агентами, являются перечисление в бюджет неполной суммы налога, а также выплата заработной платы в конверте при отсутствии исчисления подоходного налога с выплаченных доходов. Также выявляются факты сокрытия индивидуальными предпринимателями выручки при исчислении подоходного налога от предпринимательской деятельности. Во время месячника по благоустройству в Витебске было выявлено и ликвидировано 77 несанкционированных свалок. При их очистке по поручениям администрации районов работники предприятия спецавтобаза города Витебска вывезли на полигон 420 кубометров мусора, информирует Витбиче. Как отмечают на предприятии, несмотря на расширение возможностей для цивилизованной утилизации крупногабаритного мусора, в городе установлено для него более 20 больших контейнеров лодочек и сделаны специальные отсеки на площадках для твердых коммунальных отходов. Некоторые жители продолжают выбрасывать накопившийся мусор в ближайший овраг. Не лишним будет напомнить, что за данное правонарушение установлен штраф до 30 базовых величин для физических лиц. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14, в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-26, по северо-западу до 20 градусов тепла. В Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидромета.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Резидент.
1: Французскому диджею Бобу Синклеру и канадской певице Кайзи хочется сказать огромное спасибо за то, что они распаковали новый час на волне Радио Витебск и сделали это при помощи своей свежей песни под названием «I Can't Wait». Вещица получилась, мне кажется, классная, однозначно поднимает настроение. Но сейчас, друзья, радовать и поднимать настроение своим родным и близким мы с вами сможем благодаря нашей программе «Музыкальный агент». Это тот поздравительный сегмент, который выходит у нас на волне по будням два раза в день с 13 до 14, а также с 19 до 20. Здесь мы принимаем ваши приветы, поздравления, признания в любви, добрые и теплые слова, написанные без особого повода, ну и, конечно же, музыкальные заявки. Кто хочет поактивничать, пишите, не стесняйтесь, в Viber, Telegram с номером 7071-071 в свободном доступе. Совсем скоро в эфире будет озвучка, ну а я, глядя на часы, пользуясь случаем, всем пожелаю приятного аппетита!
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск. Турагентство «Багир».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Исполнитель под псевдонимом Кот не знает, почему молчат глаза его второй половинки. Мы тоже не знаем, потому что элементарно не видим сейчас девушку. Но, тем не менее, мы и не видим, к сожалению, ваших глаз, друзья. Поэтому буду надеяться, что сегодня они горят у вас от счастья и радости. Но зато мы видим ваши сообщения, которые уже прилетели к нам в мессенджеры. Давайте почитаем. Добрый день, уважаемое радио Витебск. Поздравляю вас, Наташа, и весь коллектив радиостанции Витебск с вашим профессиональным праздником. Желаю самое главное крепкого здоровья. Отдельные приветы передайте, пожалуйста, Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене Андреевне Хюндай, Саве на Хове, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Ну и, как всегда, соседу Олегу и Вячеславу. А еще приветы всем радиослушателям и хорошего дня. Вот такая вот приятность есть еще от Натали. Сообщение: с праздником, с днем радио и связи. Наташечка, огромное и вам спасибо. И вообще спасибо всем нашим дорогим радиослушателям, которые с нами вместе. Кто хочет присоединиться и отметиться в рамках этого часа своим приветом или поздравлением, пишите, не стесняйтесь. Ну а мы возвращаемся к нашему эфирному плейлисту и в ближайшем будущем послушаем трек под названием «Party» от Филатова и Кэрос. Прямо сейчас послушаем замечательную музыкальную работу про то, что жить нужно сейчас, быть здесь и сейчас, как говорится, и кайфовать на полную катушку. Трек называется «Now's a good time to be», а вот над новинкой этой, кстати, поработал Феликс Йен и Сара Бариос.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

продолжаем агентиться, ребят, на любимой волне Радио Витебск. Ну и, конечно же, давайте дальше идти по вашим прекрасным сообщениям. Сейчас зачитаю послание от парней. Написал нам Анатолий. Добрый день, Радио Витебск. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Наталья, Дарья, Татьяна, Александр, всю вашу прекрасную компанию. Поздравляю. Здоровья вам, мира, добра и счастья. Искренне от всей души. Вы первые и лучшие. Спасибо большое, Анатолий, за такие прекрасные слова. Уверена, что мои коллеги все это дело услышали и тоже немножечко порадовались. А вот у нас послание есть от Антона. Здравствуйте. Хочу передать привет своей любимке Наталинке. Очень тебя люблю и скучаю. Жду вечера, чтобы обнять тебя. Желаю тебе выиграть сегодня колонку в розыгрыше. А, кстати, я помню эту девушку. Да, вот сегодня как раз-таки она, по-моему, у меня в рамках бранча и попала в список. Ну, будем надеяться, что Наташа повезет. А если не повезет в этот раз, то повезет однозначно где-нибудь еще. Я в этом уверена. Самое главное, как говорится, всегда мыслить позитивно при любых обстоятельствах. Иду дальше по тексту. Коллектив радиостанции «Витебск» поздравляю с профессиональным праздником легких и увлекательных эфиров «Океан радиослушателей». Антон, да пусть так и будет. Звучит прям как хороший тост. А, ну, с учетом того, что мы пока на работе, так что чашечку чая либо кофеечек однозначно можно за всех нас поднять. А, все остальные сообщения, друзья, вижу, не переживайте. А, по ним обязательно пробежимся в рамках этого музыкального. Лена вот тоже передает всем привет, попросила поставить что-нибудь из новенького. Я предлагаю как раз-таки заслушать трек, с которым мы знакомились не так давно. Музыкальная работа называется «Awake Tonight», а вот потрудились над ней Афроджек, Сиа и талантливый диджей Дэвид Гетта. Музыкальная

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко вручил государственные награды в преддверии Дня Победы. В июне Нацбанк рассмотрит снижение ставки рефинансирования. Лучшую автоледи назовут в Беларуси 14 мая. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Наше FM-такси однозначно прямо сейчас притормозилось, как там пелось в песне. У нас остановка для того, чтобы почитать ваши приятности, которые у нас здесь есть. Сразу скажу, что у нас прилетело в Viber огромнейшее сообщение, огромное поздравление. Вот если его читать целиком и полностью, то, наверное, мне кажется, и эфира всего не хватит, потому что, ну, слов здесь 100, а может даже и всех 200, но маленькую часть я, конечно же, успею захватить. Уважаемая команда «Радио Витит», поздравляем вас с профессиональным праздником. Ваш труд – это не просто эфир, это голос нашего региона, оперативность и достоверность. Спасибо за честность, актуальность и готовность к диалогу. Желаем вам всегда оставаться на волне успеха, высоких рейтингов, чистого сигнала и вдохновения для создания новых ярких проектов. Пусть преданная аудитория только растет. С днем радио! Радио Витебск – это знак качества в медиапространстве области. Желаем, чтобы каждый выпуск новостей был запоминающимся, а музыкальные треки поднимали настроение тысячам слушателей. Лен, все вижу. Вот честно, замечательное послание. Поэтому еще раз огромнейшее вам спасибо за такие слова в адрес нашей команды. Вот, я думаю, что ребята тоже все слышат там где-то в своих кабинетах. Поэтому вам еще раз большое-большое спасибо. Я перехожу дальше. Есть у нас еще одно послание. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего тебе солнечного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, самообладания в любой ситуации, а еще крепкого здоровья и исполнения всех твоих желаний. Обнимаю, целую, очень по тебе соскучилась. Любящая бабуля Люба написала. Большое спасибо всему коллективу Радио Витебск. А всегда, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, мы только рады читать ваши тексты. Кстати, напомню данные, если вдруг кто-то забыл, Viber, Telegram, номер 7071071. Два выхода в рамках музыкального агента у нас еще будет, так что успеете порадовать любимых. Ну а пока мы будем радовать вас классной музыкой. В ближайшем будущем успеем заслушать трек под названием «This is what you came for» от Келвина Харриса и Рианны. Ну а прямо сейчас прозвучит музыкальная работа под названием «Let me die» от Марка Дэна и Джованни Ричи.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

Только что послушали мы с вами немного о музыке, а теперь пора возвращаться к делу, а именно радовать ваших родных и близких. Сообщения еще имеются, давайте двигаться по ним. Анжела передает привет своим коллегам на работе и желает легкой рабочей смены и хорошего настроения. А также вот нам Юля написала. Доброго денечка, родное радио. Хочу поздравить весь ваш коллектив с профессиональным праздником. Спасибо за ежедневное настроение, процветание вашей волны и всем диджеям крепкого здоровья. Юлечка, огромное спасибо вам. Мы тоже вам желаем всего самого наилучшего. Юля, кстати, попросила поставить в эфире что-нибудь веселое, русскоязычное. А я сообщила ей о том, что у нас здесь по эфирному плейлисту впереди стоит как раз-таки новинка. Называется она «Проще» от российской певицы под псевдонимом «Ёлка». Песня, кстати, свежая, добрая, я бы сказала, немножечко позитивная. Самое главное, что у нее однозначно хороший смысл. Так что давайте ее и будем слушать вместе. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, друзья, финальная порция ваших сообщений, естественно, уже готова. Мы ее сейчас озвучим и на этом будем завершать наш поздравительный сегмент. Касается, конечно же, это только денечка. Дорогое радио, передайте, пожалуйста, привет всей моей самой лучшей и веселой компании санатория Приднепровский. Это был незабываемый отдых. Привет Александру из Брянска, Елене из Воскресенска, Елене из Бобруйска, Татьяне с Натальей из Гомеля и Николаю и Кириллу из Могилева, написала Оля. Ну, будем надеяться, что ребята действительно услышали ваш привет, и они долетели туда, куда нужно было. Здравствуйте, Радио Витебск. Наш коллега с холодного цеха Виноградова Елена работает с нами последнюю смену. Хотим пожелать ей оставаться всегда на позитиве, радоваться каждому дню, найти работу по душе и не забывать нас, коллектив поваров магазина «Грин». И вот ответочка прилетела. Здравствуйте. Передаю привет любимому Тошке. Люблю тебя очень. Целую, Наталинка. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню «Два кусочка». «Пицца» от Вани Дмитриенко. Такая песня, естественно, есть в нашей фанатеке. Называется она, кстати, «Пицца». Вот такое вот у нее вкусное, сытное название. Так что давайте сейчас будем слушать вашу музыкальную заявку, ну и тем самым финалить наш поздравительный сегмент.
0: Музыкальный агент.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Подробностями делится в полперва.
2: Дорогие друзья, накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались, в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, конечно, поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
1: Люди в погонах, аграрии, промышленники, строители, деятели культуры, энергетики, учителя. Каждому президент адресовал несколько теплых слов. Больше подробностей церемонии вручения госнаград в ближайших выпусках. К другим событиям. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования в Беларуси. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, передает Белта. На заседании правления сегодня обсудили итоги денежно-кредитной политики в первом квартале текущего года. Как отметил Дмитрий Мурин, в республике наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, что дает дополнительные аргументы в сторону понижения процентных ставок на рынке. Республиканские соревнования по водительскому мастерству «Автоледи-2026», приуроченные к Году белорусской женщины, пройдут в Беларуси 14 мая. Об этом сообщили в ДСАФ. Как было отмечено, впервые соревнования проведут в республиканском формате. Они пройдут на базе специализированной школы по автомотоспорту в Минском районе. Для участия зарегистрировались 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций, а также две команды из России. Как отмечается, в этот день участников и публику ждут не просто соревнования, а настоящий праздник. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Ольга Богданова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
4: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
3: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Температура воздуха от 21 до 26, по северо-западу до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 45%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную погоду. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 4 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: Перехватываю эстафету у таких звезд, как Loud Luxury и Emily Roberts, которые только что в эфире подарили нам свой трек Love You For Life. И я, друзья, на старте еще одного часа на волне Радио Витебск хочу вам подарить три хорошие новости. Первое. Музыкальный бранч на волне Радио Витебск продолжается, а значит, еще одну 60-минутку мы наполним с вами топовой музыкой и хорошим настроением. Вторая новость. С каждым часом мы приближаемся с вами не только к финалу своей рабочей смены, но и к праздничным выходным. Ну и, конечно же, третья новость. В скором времени мы проведем с вами еще один розыгрыш нашей игры «Счастливый код», которая приурочена к сегодняшнему празднику, Дню телевидения, радиовещания и связи. Так что следите за эфиром, чтобы ничего не пропустить и все услышать. Ну и кто в списке, держите за себя кулачки и, конечно, загибайте пальчики.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багира».

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Счастливый кот.
1: Прослушав только что трек под названием «Back to you» от белорусов Fallura Juicy Beat, я, друзья, подумала, что пора уже возвращаться в эфир и в рамках музыкального бранча проводить тот самый розыгрыш игры «Счастливый кот», потому что многие из вас, уверенно, уже как раз-таки подустали и замучились, в общем-то, ожидать. Значит, сейчас мы с вами будем выбирать победителя. Ну, на самом деле, здесь не зависит ничего ни от вас, ни от меня. У нас на втором компьютере сейчас горит колесо фортуны, так сказать. Оно у нас огромное. Огромнейшее сегодня. Очень много разных цифр, разных секторов цветных. И, естественно, я уже нажала кнопочку «Крутить». Пока колесико-то крутится, я напомню, что разыгрываем мы в честь нашего праздника Дня телевидения, радиовещания и связи классные подарки. Это умные колонки Алисы. Утром ребята уже одну разыграли, и сейчас разыграю я еще одну, а вечером останется третья для кого-то. Подарок, мне кажется, действительно достойный, чтобы вы слушали нас как раз-таки не только через свои приемники, но и в умных колонках. А еще, кстати, не забывайте, что Радио Витебск можно слушать через приложение «Национальный онлайн-радиоплеер», который можно установить на свои гаджеты или на сайте «Национальный онлайн-радиоплеер» через компьютер. В общем, друзья, барабанная дробь. Циферка у нас выскочила 10, но в списке-то, представляете, мы отобрали 47 претендентов, поэтому сейчас мы наш список, естественно, открываем, отматываем и смотрим, что по цифре 10 у нас оказывается Михаил Юрьевич. У Миши номер телефона заканчивается на такие циферки, как 0270. Миш, если вы сейчас слышите меня в эфире, принимайте поздравления, овации звучат только для вас. Напомню, что Миша у нас только что выиграл умную колонку Алису, поэтому, Михаил, вне эфира буду сейчас с вами связываться и рассказывать, где и как вы заберете свой подарок. Все те, кто отобрался в список претендентов, вы, естественно, там остались. У меня для вас есть еще одна хорошая новость. В хорошей компании Настя Дроздова и Саша Назаренко с вами еще один разочек, а может, другой сыграют, ну а потом как раз-таки выберут еще одного счастливчика. Ну, друзья, вот как-то так получилось. Миш, повезло, кому-то сегодня тоже повезет. В общем, всех нас с праздником. Давайте и дальше наполнять эту предпятницу любимой музыкой. Возвращаемся к эфирному плейлисту. И впереди у нас трек под названием «Save My Love» от Кайго, Халида и Гриффина. Так что прибавляйте звук динамиков громче и наслаждайтесь вместе с нами.
0: Счастливый год!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Этот парень по имени Holiday Boy поет нам про пожары, а я появляюсь в эфире и хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. Друзья, пока есть время, переходите в открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте за сегодняшнюю новинку. Кстати, под постом можно делиться мнениями и впечатлениями в виде комментариев. Все это дело мы обязательно с вами озвучим уже в следующей получасовке, так что действуйте. А пока двигаемся дальше. По курсу у нас зарубежный трек «Think About Us», над которым потрудились Sony Fadera, D.O.D. и Poppy Basecamp. Ну а в середине часа вас ожидают еще и краткие новости от Ольги Богдановой.
1: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси в преддверии праздника Дня Победы вручил государственные награды. Зоны ожидания с электронной очередью планируют построить еще перед тремя белорусскими пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Депутаты приняли проект закона, который предусматривает снижение возраста респондентов, которые самостоятельно могут участвовать в переписи населения. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Под приятнейшую музыку продолжаем двигаться дальше по нашей предпятнице. На часах уже 14.46 в нашем городе, а в эфире состоится еще один выход рубрики «Бранч-премьера». На старте мы знакомились с новинкой, а прямо сейчас настало время подводить итоги. Напомню, что сегодня у нас в гостях была девушка по имени Миша Миллер, молдавская поп-певица и автор песен, всеми известная по хиту «Бам-бам-бам», который мы слушали с вами прошлой весной. Сегодняшняя ее новая работа называется «Hey, на». Я думаю, что слова этой песни всем знакомы. Я уже сегодня рассказывала в эфире, что в далеком 1990 году одна бразильская группа выпустила этот трек, и песня действительно стала хитом. И вот Миша Миллер в 2026 решила, так сказать, ее немножечко усовершенствовать. Старые мотивы будут присутствовать, где-то так издалека слышны, но, тем не менее, песня на новый лад. Переводится новинка как «Привет» и просто «На-на-на». Тот самый напиток, то самое продолжение. Ну и, естественно, песня у нас про любовь, про это прекрасное чувство, которое возникает между двумя половинками и образуется большое настоящее сердце.

0: Вот я вам признаюсь честно, мне, кстати, вариант Миши Миллер, ну, нравится как-то больше, чем хит, который, ну, выпустили еще в далеком 1990 году. Ну, по крайней мере, это мое мнение такое. Какое у вас, сейчас узнаем. Пробежимся по результатам вашего голосования. Переходим в телеграм-канал, там у нас есть пост на эту тему. И что же мы имеем на данный момент? 27% слушателей посчитали, что новинка им понравилась. 46%, а это, кстати, немало, решили, что сойдет. И 27% тоже решили, что пролетает. В любом случае, глядя на рейтинг голосования вашего, можно смело судить, что песня, в принципе, большей части наших слушателей зашла и понравилась. У нас, кстати, комментариев нет, но нам поставили 3 сердечка. Будем считать, что это тоже своего рода комментарии. Большое спасибо вам, друзьям, за вашу обратную связь. Мы, на самом деле, это очень ценим и этим дорожим. Ну и, естественно, будем и дальше искать для вас новую музыку, с которой продолжим знакомиться уже завтра. На календаре, кстати, будет пятница, а значит, в рубрике «Бранч-премьера» вас ожидает какая-нибудь русскоязычная новинка.
1: «Бранч-премьера»

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Наш четверговый бранч «My Dear Friends» подошел к концу. Как говорится, вот и все. Будем прощаться. Всех еще раз причастных поздравляю с профессиональным праздником, с днем телевидения, радиовещаний и связи. Желаю, конечно же, процветания нашей радиостанции в первую очередь. Ну и мы и дальше, как обычно, будем радовать вас. А вы, надеюсь, в ответ будете радовать нас. И между нами будет на регулярной основе происходить вот такой вот положительный энергообмен. Но на самом деле положительной энергией мы будем знакомиться, точнее не знакомиться, а будем обмениваться уже с вами завтра, потому что моя рабочая смена подошла к концу, так что будем прощаться. Но без музыки мы вас не оставим, потому что волна «Радио Витебск» работает для вас 24/7. Про это не забывайте. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона была с вами я, Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и, конечно же, говорю пока-пока.
2: «Радио Витебск» для тебя и для каждого.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси в преддверии праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Подробности сообщил Пол Первого.
3: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольствия на мировых рынках. Отлично известно за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения. Рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
2: Глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны созданным ими традициям. Зоны ожидания с электронной очередью планируют построить еще перед тремя белорусскими пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси. Владимир Орловский отметил, что проведена модернизация пунктов пропуска Брест и Козловичи. Перед ними открыты зоны ожидания. На данном этапе завершается комплексная работа по обустройству таможенных объектов приграничной инфраструктуры в Брестском регионе. Создание площадок электронной очереди продолжится на других направлениях. Следующие объекты – пункт пропуска Берестовицы на границе с Польшей и Григоровщина на латвийском направлении. Пресс-служба Национального кадастрового агентства сообщила о завершении кадастровой оценки земель общественно-деловой зоны в Беларуси. Отчеты направлены в местные исполкомы. После утверждения данные будут внесены в регистр стоимости. Со следующего дня их можно применять для расчета земельного налога, начиная с нового налогового периода. И в завершение. В Гомеле проходит второй молодежный военно-патриотический форум. В нем участвуют курсанты высших военных учебных заведений, кадеты, суворовцы, воспитанники военно-патриотических клубов и классов со всех уголков Беларуси. Министр обороны обратился к участникам форума с приветственным словом и отметил, что единство народа, самоотверженная любовь и преданность своей отчизне помогли белорусам сберечь родную землю в годы суровых испытаний. Это бесценный урок для всех, и он служит вдохновляющим примером. Глава оборонного ведомства подчеркнул, форум, ставший уже традиционным, призван объединить молодых людей, полных стремления сделать свою страну сильной и процветающей, тех, для кого понятие служения Родине и защита Отечества с юных лет стали жизненными приоритетами. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную погоду. На большей части территории дожди, ветер северный, северо-восточный, 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9, завтра днем по региону 10-15 градусов тепла, Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
5: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить, если...

0: Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы». У вас

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
3: Я прям

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси в преддверии праздника Дня Победы вручил государственные награды. Председатель Совета Республики Наталья Качанова сообщила, что в Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Государственного таможенного комитета прокомментировал ситуацию, касающуюся выезда из Беларуси фур с литовской регистрацией. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ-бай.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
6: Всем салют, это Филатов и КРС. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и КРС.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Александр Лукашенко поздравил участников церемонии с торжественным событием и с наступающим праздником, Днем Победы, а также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что беларусы всегда будут верны созданным ими традициям. Подробности приводит Пул Первого.
2: Дорогие друзья, я хочу поздравить с канун этого светлого праздника всех вас с заслуженными государственными наградами и с наступающим праздником. Желаю, конечно же, мирного неба над головой. Мы все вместе, и вы тоже, а может и прежде всего, должны делать все, чтобы это небо над головой было мирным. Потому что это уже небо принадлежит не только нам, но нашим детям и внукам. Если будет мир, будет хлеб. Будут рождаться дети, будут строиться города и обязательно цвести сады. Мы, беларусы, будем жить, любить и стремиться к новым трудовым свершениям. Не только за себя, но и за тех парней и девчонок, которые, пожертвовав собой, подарили нам эту великую победу. А значит, и наше будущее. Счастья, успехов! И самое главное, здоровья вам, особенно нашим ветеранам. Вы нам очень нужны. Это не потому, что вы здесь, а потому, что без вас будет нам очень сложно. Как бы там ни было, а человеческая память такая, что она со временем, и человек такой, что со временем теряет эту память. Она уходит, становится не такой острой. А мы, сегодня сохранившие правду о той великой победе, сделали это прежде всего благодаря вам, живущим, пережившим трудные времена, рассказавшим нам и нашей молодежи о том, как это было. Вот простая математика. Почему вы нам сегодня очень-очень нужны, и не только нам? Что касается ныне живущих в Беларуси, я хочу, чтобы наши старшие товарищи знали, мы вашу победу никому не отдадим. Мы всегда будем верны тем традициям, которые вы создали и воспитали нас в этих традициях. Спасибо вам за это.
1: Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Ордена и медали из рук президента получили аграрии, строители, представители силовых и правоохранительных структур, промышленности, деятели науки, образования и культуры. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны. Их средний возраст 92 года. Такие данные привела председатель Совета Республики. Общаясь с журналистами на полях 2-го молодежного военно-патриотического форума в Гомеле, Наталья Качанова подчеркнула особенность сегодняшних реалий, отметив множество вызовов и угроз. Потому сегодня так много говорится о сохранении исторической правды. Святая обязанность для граждан Беларуси делать все, чтобы ветераны, те, кто прошел страшное лихолетие, жили достойно. Речь и о показаниях медицинской помощи, и о решении жилищных вопросов и материальной помощи, а также о заботе и внимании, отметила председатель Совета Республики. Председатель Государственного таможенного комитета сообщил журналистам, как обстоят дела с выездом из Беларуси фур с литовской регистрацией. На данный момент уже почти 1700 литовских транспортных средств покинули республику. Осталось чуть больше 200 или около 12% от первоначального количества. По словам Владимира Орловского, работа ведется спокойно. Согласно прогнозам, в течение мая этот вопрос будет закрыт. Кто захочет выехать, те транспортные средства будут из Беларуси, отметил председатель таможенного комитета. Это все новости к этому участку. Часу партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
4: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
3: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. На большей части территории дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону 10-15 градусов тепла. В Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 Евроу. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие, наши ненаглядные. Поздравляем вас с нашим праздником. Я уверен, что все коллеги уже поздравляли. И я поздравил. Дроздову привет, поздравляй тоже давай.
1: Да, привет тебе тоже.
0: А тебя с праздником тоже,
1: и
0: да.
1: Я тебя поздравляю. Но знаешь, мне очень понравилась эта формулировка. И нету ощущения, что мы как будто бы, вот знаешь, приходя на день рождения, ну, мы вас поздравляем с нашим днем рождения, поэтому вот вам наш торт, съедим его пополам. Ну, а там, если что, свечки задым вместе, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но у нас же на работе есть такая традиция. У нас очень интересно. Когда у человека день рождения, на работе говорят, ну, давай, проставляйся. Ну, это типа наш праздник, что ты у нас есть. Ну, как бы радость, вернее, что мы у тебя есть. Вот это интересная такая традиция.
1: Да, интересная. Но, кстати, кое-что о традициях. Принято дарить подарки. Даже если у нас важный день, все равно приятно дарить подарки вам, друзья. Это мы про счастливый год, про умные колонки Алисы, естественно. Еще, что касается первого часа, естественно, будут билеты в кино. Да, не совсем бесплатно. Придется немножечко приложить усилия. Но, тем не менее. И что еще у нас? Будет что-нибудь еще? Как же, совсем... Ну,
0: гамак,
1: да,
0: гамак. Завтра увидит своего победителя. Может, ну, и почувствует его попу, которая будет раскачиваться в этом гамаке. В общем, планов, как всегда, громадёв. Хорошая компания.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видит».

0: друзья, с вами хорошая компания. После небольшой рекламы у нас очень интересная новость для тех, кто мечтает стать большим начальником.
1: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На «Радио Витебск» хорошая компания.
5: О как!
0: Общество как нам навязывает с самого рождения, с детского садика, со школы, наверное, с университета, такие вещи, что, мол, хорошо быть начальником, будешь руководить всеми, будешь такой важный.
6: Все уважать будут.
0: Все уважать будут. А оказывается, есть последняя тенденция, что подчиненные в последнее время начали массово булить своих начальников. 70% менеджеров жалуются, что их травят свои же подчиненные. Это данные из Российской Федерации, но в целом, я думаю, что по постсоветскому пространству ситуация одинаковая будет.
6: В общем, устроили бунт на корабле, но мне, если честно, очень нравится здесь то, каким образом они пытаются устроить бунт.
0: Да.
6: Вот подожди, можно я сразу начну с моего любимого пункта?
0: Давай.
6: Вот, например, звонят начальникам, звонят мамы взрослых сотрудников и спрашивают, почему вы не отпускаете мою дочь, ну или там сына, в отпуск? Почему не даете больничный?
0: Если вы с таким смехом, как ты только что изобразила, то это страшно. Ты понимаешь, это же женщина, мама сейчас вот этого Володи, она придет, и тебе придется своему подчиненному, мне ж плохо стало, два отпуска дать сразу. Да, да.
6: Да, ну, для сотрудника и для матери, ну, на всякий случай, а то, мало ли, какие там отношения тоже с сыночком, да, или доченькой. Что еще?
0: Помимо этого, подчиненные берутся за задачу, чтобы потом его завалить, включают дураков, типа, мы не поняли вообще, что вы, Сидор Петрович, хотели. Вот, что еще? И тут жаловаться через голову к начальнику. Ну, что, как бы понятно, что это просто бесит. Это кринжово.
6: Ну, вот так вот бывает. Что еще? Смотри, перестает передавать важную информацию. Говорят, пусть сам разбирается. Так серьезно. Ну, что, забавно, конечно, все это. Ну, по крайней мере, здесь, на бумаге, да, читать, особенно про маму. Ой, все, это вообще моя любовь. Но, честное слово, я бы посмотрела на эту ситуацию, когда звонит мать взрослого человека и такая, а вы скажите, пожалуйста, а почему там есть какие-то вопросики?
0: Вот, Дроздов, станешь начальником, посмотришь.
1: Хорошая компания. Лучше.

0: как всегда, расскажем про ближайшее будущее на нашей волне. Что вас ожидает, если вы собираетесь оставаться с хорошей компанией? Ожидает вас хорошее, только хорошее с хорошей компанией. По-другому никак.
1: Ожидает вас еще один хитяра. Ну, такой новоиспеченный, но, тем не менее, уже успевший пошуметь. И еще одна важная дама, которая разбирается отлично в вопросах кино. Галина Захарова и «Длинный дубль» рекомендуем настойчиво послушать. Ну, а после этого еще и сыграть с нами, чтобы получить бесплатный билет в кино.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Нынешним летом дебютируют два новых проекта, являющихся частью обновленной киновселенной DC. 26 июня на большие экраны выйдет фильм «Супергерл», а 16 августа на малых экранах стартует сериал «Фонари». Шоу будет выходить на канале HBO и стриминге HBO Max. Действие сериала развернется в американской глубинке, куда отправятся два супергероя из корпуса «Зеленых фонарей» для расследования убийства. Ими будут новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Аарон Пьер исполнит роль Стюарта, а Кайл Чендлер – Джордана. Когда «Фонарей» только анонсировали, то сообщалось, что проект по духу будет близок к сериалу «Настоящий детектив». Сериал основан на комиксах DC про стражей галактики «Зеленых фонарей». Их главным оружием являются кольца силы. Одно такое кольцо позволяет носителю создать из зеленой энергии все, на что хватит его фантазии.
1: За кадром.
0: Категорически британская видеоигра Atomfall прирастет сериалом по мотивам, который спродюсирует Rebellion Developments и Two Brothers Pictures. Первоисточник, естественно, стал коммерческим и критическим успехом, иначе зачем это все развивать дальше? Он признан лучшей британской игрой на BAFTA Game Awards, и около 4 миллионов геймеров побывали в мире Atomfall с момента выхода в прошлом году. Постапокалиптический сюжет заимствует повествовательные элементы из классической британской научной фантастики и народных преданий с уклоном в хоррор. Действие разворачивается в милитаризированной карантинной зоне, созданной после ядерного инцидента. Предполагается, что внешний мир живет как обычно, а происходящее внутри приобрело очень странный оттенок. Главный герой – человек, который приходит в себя уже внутри зоны, не помня, как он здесь очутился. Оригинальная идея Джейсона Кингсли, одного из основателей Rebellion Developments, вдохновлена реальной катастрофой 1957 года на атомной электростанции Уинскейле. До сих пор самые страшные ядерные катастрофы на территории Великобритании.
1: Длинный дубль.
0: Уже через неделю в кинотеатрах выйдет полнометражный мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» про главных героев мультсериала «Лео и Тиг» от студии «Паровоз». По сюжету маленький леопард Лео и тигренок Тиг находят потерявшуюся нерпу Луфи. Чтобы вернуть Луфи домой, друзья отправляются к озеру Байкал. Их путешествие будет полно приключений. В пути Лео и Тиг встретят новых друзей и столкнутся со злым вождем табуна коней, мечтающим захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина на Байкала, великого дракона Лусуда. Премьера мультика в кинотеатрах 14 мая. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: желание победы от нас, если ваше желание будет особенно велико, от нас сертификат на любой киносеанс в любом кинотеатре нашего города. На два лица. Все, вот. То есть вы вообще ничего не теряете, в принципе, даже если проиграете, потому что потом для тех, кто проиграет, будет поощрительный приз, это песня. Исполнение Дроздовой.
1: Песня и сарказм, друзья.
0: Ну чего сарказм? Не, ну слушай, смотри, если посчитать, раз, сколько, 5 человек, 10 человек в неделю, ну, считай, благодаря нам ходят бесплатно в кино.
1: Ну, это приятно. Это приятно, если честно осознавать. Особенно, когда нам потом рассказывают о том, что вот мы обналичили билетики в кино. Или кто-то пишет, что ой, так здорово, так давно никуда не выбирались. И вот теперь есть такая возможность. Правда, это всегда так сильно греет душу. Поэтому, друзья, еще одна возможность у вас есть сразу вдвоем сходить бесплатно в кино. Ну, за попкорн придется платить, хотя, может, там со своим можно. Ну, в общем...
0: Можно без него. А тем более новый фильм. Ребята, новый фильм у нас в кинотеатрах. Фильм военный, очень хороший, советуем всем сходить.
1: Ну, в конце концов, 9 мая не за горами, да. Поэтому и фильмы тематические. Например, такие. Сибирский охотник уходит добровольцем на фронт в надежде найти без вести пропавшего сына. Смотрите в кинотеатрах Витебска военную драму «Отец». Возрастное ограничение 16+. Ну и мы далеко от темы отходить не будем, пробежимся по военным фильмам, но, возможно, уже более знаменитым, чтобы в целом ответить смог практически каждый. Остается только решить, ну, кто же опередит кого и кому все достанется.
0: Вопрос будет, друзья, следующий. Вспоминаем 17 мгновений весны. Вспоминаем, да? Вайбер 707-71-071. Туда сейчас будете правильные ответы писать. Внимание, дружочки, вопрос. Продолжите фразу. А ваш Штирлиц я попрошу... Ну, и что дальше?
1: И что там просил, собственно говоря, у Штирлица этот Мюллер. В общем, номер 707-1071 Вайбер.
2: Стоп-кадр. Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
2: Камера, мотор. Стоп-кадр.
3: Я постоянно говорю, что если бы была моя возможность, я бы всем нашим радиослушателям, которые участвуют в нашей игре, отдал бы билетики в кино. Но тогда неинтересно жить. Тогда вообще как-то будет сухо, пресно. Так, есть победитель. Ура. И у него настроение все сразу хорошее. А кто не победил, ну и ладно. Ну и что, в следующий раз получится. Правильно? Правильно, наши дорогие и любимые?
4: Обязательно получится. Самое главное, помните, дольше всех и счастливее всех живут оптимисты. Вот он, залог успеха и долголетия. Кстати, кто сегодня уйдет самый счастливый, даже не придется искать никакие другие поводы для того, чтобы себя как-то взбодрить, так это девушка с именем Олеся. Мы вас поздравляем. Действительно, во-первых, ваш телефон заканчивается на 568. Да. Во-вторых, вы абсолютно верно ответили. Ваш Тирлиц, я попрошу остаться.
3: Надо было написать только слово «остаться», хотя есть наши радиослушатели, которые привыкли после школы вот давать полный ответ. Поэтому написали: «Ваш Тирлиц, попрошу остаться», но это сильно долго. Я просил просто закончить фразу. Олесю поздравляем, наших радиодрузей тоже поздравляем, и с нашим праздником, и с наступающим праздником, естественно. Ну и всегда предлагаем в хорошей компании играть в игру под названием «Стоп-кадр» и по будням выигрывать бесплатно билетики в кино.
2: Стоп-кадр.
1: Хорошая компания.

0: конечно, нестись куда-нибудь, на природу, там, где хорошо, тепло, классно и свобода. Кстати, если у вас тоже посещают такие мысли, но есть какие-то вещи, которые вам, собственно говоря, буквально ставят палки в колеса, друзья. С этим тоже разберемся. Партнер вечернего шоу компании «Автосеть шины и диски». Летние шины от 7-10 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петросябровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.
2: Все мы изначально

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на работа.бай.
11: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
12: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
13: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
12: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Кстати, Анастасия Богданова будем объявлять. У нее же новостей, как всегда, целая корзина.
1: Ну да, потому что Оля Богданова работает, ну, очень старательно. Друзья, предлагаю вам также старательно ее и послушать в начале следующего часа.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: агентства «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Перед автодорожным пунктом пропуска Брест после масштабной реконструкции открыли зону ожидания. Обновленный объект стал частью работы по развитию приграничной инфраструктуры и совершенствованию порядка пересечения границы. Его главная задача – сделать ожидание комфортным и безопасным, а также исключить стихийные очереди перед пунктом пропуска. Председатель таможенного комитета Владимир Орловский подчеркнул, пункт пропуска Брест традиционно остается одним из самых востребованных на пассажирском направлении. Поэтому создание комфортной инфраструктуры здесь имеет особое значение. По данным информагентства «Беларусь сегодня», на территории оборудованы современные контрольно-пропускные пункты, 17 электронных информационных табло для отображения очереди, площадка для мобильного фудтрака, санитарные зоны, места отдыха. По словам Владимира Орловского, вот новая зона ожидания завершает важный этап обустройства приграничной инфраструктуры в Брестском регионе. Далее усилия будут направлены на развитие других пунктов пропуска.
1: В мире.
2: Воздушно-космические силы России обнаружили группу из 6 дронов в воздушном пространстве Латвии во время попытки вооруженных сил Украины атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. По данным Минобороны РФ, в результате экспертизы обломков, атаковавшие из воздушного пространства Латвии цель, идентифицирована как беспилотник «Лютый» производства Украины. Кроме того, на территории Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены 2 французских истребителя и 2 американских. Ранее Белта со ссылкой на латвийские СМИ сообщила, что минувшей ночью на востоке Балтийской республики были зафиксированы несколько дронов, 2 из которых упали. В Березигненском крае сегодня были отменены занятия во всех учебных заведениях. Самоуправление города также призвало работодателей принять решение об организации работы.
1: В Беларуси.
2: В Минске после масштабной реконструкции открылся единственный в Беларуси музей часового дела. Здесь показывают путь от древних солнечных часов до современных механизмов на белорусских землях. Экспозиция Минского завода стала масштабнее. Если раньше здесь было около 120 экспонатов, то в ближайшее время коллекция вырастет в 4 раза. Особым событием стала презентация тематической коллекции «Сквозь время к победе». В витринах представили уникальные бесценные экземпляры, принадлежавшие маршалам Ивану Баграмяну и Константину Рокоссовскому, а также лимитированные серии часов, которые предприятие выпускало к 9 мая в разные годы. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную погоду. На большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону 10-15 градусов тепла. В Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: дорогие друзья, принимайте поздравления. Есть за рабочий день у вас до 17.00. И вы уже 7 минут как свободный человек.
1: Да, если что, в скором времени мы будем вас сопровождать. Ну или вы нас наоборот, потому что вы миргаете. Ну а мы рассказываем, что интересного происходит на дорогах города. Информируем, если что. Кстати, вы можете сделать то же самое.
0: Да, с рубрики «Свои дороги» через несколько минут. Так что остаемся вместе с нами, с хорошей компанией.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск. Свои на дороге.
3: Прежде чем мы окунемся в мир веселого Мирга, Анастасия, видите ли вы с высоты птичьего полета, что у нас по пробкам в нашем городе? Или пока все собирается?
4: Слушай, чувствую себя действительно дроздом, но знаешь что? Ничего такого сказать не могу, потому что пробки в тех же самых местах, к которым, наверное, мы достаточно привыкли, особенно в это время. В целом уже Фрунзе заполнен или заполняется потихонечку генерала Людникова. Также у нас точно такая же история после Кировского моста на улице Замковой, ну и, естественно, куда же без моста Блохина. В общем, друзья, про все вы про это знаете, больше ничего такого из ряда вон, честно говоря, не вижу. Если вдруг информация не совсем полна, на ваш взгляд, тогда вы можете ее дополнить.
3: Сейчас давайте, как всегда, на счет 1-2-3, включаем аварийку своего автомобиля, несколько раз по команде такой одномоментно миргаем. Если ответочку от кого-то увидели, об этом написали, вайбер 7071071, и, конечно, передали привет. Никого не увидели, все равно написали, некоторые еще фотки присылают, где они едут где-то за городом, красивые пейзажи. Мы с Анастасией на это смотрим, радуемся и завидуем белой завистью. Готовы? Поехали, погнали, полетели! 1-2-3, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: спасибо всем отвергавшим нашим радиодрузьям в разных частях нашего города. Тут немножечко про ДТП есть какая-то информация, да? Ну, вот грусть, вот не люблю я такое, вот, конечно.
1: Да, в общем-то, другие человеки на генерала Людникова неожиданно в правом ряду вот здесь обозначили, что есть ДТП. Видимо, поэтому там какая-то пробка, и, скорее всего, в ближайшее время она будет только расширяться. Так что имейте в виду, вот буквально не доезжая до улицы Разина, там за пару сотен метров, наверное, кто-то остановился. Ну, а так у нас продолжаются мирги.
0: А вон у нас есть люди, которые миргают инструментами рабочими. Это Анатолий и Глеб. Они кухню собирают сейчас. Им привет.
1: Красота, да. Хорошей работы, чтобы побыстрее все доработать. Кстати, на Петросябровке у нас тоже есть мирганавты. Вот здесь Алина, допустим, отмиргалась. Говорит, едь домой, все отлично, всем хорошего вечера.
0: На Ленинградске у нас Виктор помиргал. Ответочки не увидел, но настроение все равно хорошее.
1: Огонь. Так же у нас есть Стас. Мирк на приезде возле Омы. Вам тоже привет.
0: Кстати, недалеко там они были. Яна на Гагарина помиргала. Тоже вам хорошего вечера.
1: Так, Юрий там что-то дополняет, но одинокий Мирк, тем не менее, от заблудившегося рядов в Рудне. Говорит, своих не заметил. Грустно. Всех спасибо большое, Юрий. Вам хорошо добраться.
0: Красивые весенние пейзажи нам прислал Сава, который миргает на Хова 21-52 на трассе Миоры Полоцк-Витебск. Спасибо.
1: Так, Дмитрий мирганул здесь у нас на площади Свободы, как я понимаю, и кто-то тоже отмергался. МАЗ-0545, вам приветы.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: друзья, у нас впереди реклама, но не надо переключаться. Напомним про нашу веселую акцию и про те колонки с умной Алисы, которые мы сегодня разыгрываем. Осталась еще одна, и она кому-то обязательно тоже достанется.
1: Осталась еще одна, точно так же, как вакантное место в списке. Друзья, еще все-таки одному человеку дадим шанс сюда залететь, но уже в следующем часу будем разыгрывать.
0: Да, ну а тут вот шансы после маленькой рекламы предоставим.
2: Реклама.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
6: Счастливый код.
0: Так вот, игра под названием «Счастливый код». Все знают уже давным-давно правила, как это все делается. Код услышим из трех цифр, добавляем последнюю какую-то свою. Угадайте, не угадайте, это дело ваше. Но если вдруг вы первый и угадали, вы заносите список претендентов, потом мы будем крутить рандомайзер через пару часиков и отдадим последнюю колонку с Алисой. Все, ну, как бы элементарно. А Вайбер 7071-071.
1: Ну, в целом, мне кажется, ты все рассказал, поэтому остается только в скором времени пожать руку счастливцу либо счастливице.
0: Я просто к тому, что вот наши радиодрузья, например, ну, многие участвуют в этой игру, но вот повергали, допустим, Глеб с Анатолием, которые вчера пензили там, прибавили.
1: Передавали друг другу.
0: Да. Что, давайте, ребята, поиграем, сделайте паузу. Или там Дмитрий, или Юрий, который, или Яна Ван Миргала. Давайте будем все играть, да? Веселую компанию. Найдите немножечко свободного места. Готовы, да?
1: Да, ты же сказал, да, о том, что необходимо дополнить четвертой цифрой наш счастливый код. Ну, и, собственно говоря, да, после этого будет защита на ответ. Только если 4, друзья. Мы вам даем 3.
0: Что, готовы? Давайте делаем громче. Внимание!
6: Счастливый код.
7: Цифры 3, цифры 2, цифры 1.
6: Счастливый код.
0: По логике 3, 2, 1
1: и пуск.
0: Вот интересно все-таки, какая цифра последняя. Давайте об этом поговорим после небольшой музыкальной паузы. Кто угадал и чем все закончится?
6: Счастливый код.
2: Наша музыка на Радио Витебск.

0: счастливый код.
1: После музыкальной паузы возвращаемся к нашей игре под названием «Счастливый кот». Кто-то... Вот будет прикольно, если тот человек, который как раз-таки залетел вот в последний вагон и отгадал «Счастливый кот», и он как раз-таки и станет сегодня обладателем той самой колонки с Алисой Умной. Все в честь нашего профессионального праздника. Сегодня у нас день радио. Я напомню, давайте, друзья, для начала послушаем, что же за код был такой.
0: «Счастливый код».
2: Цифры 3, цифры 2, цифры 1, цифры 9.
0: Счастливый код.
1: Не ноль все-таки была последняя, нелогично все. Девяточка, и быстрее всех у нас справился наш радиослушатель, которого зовут Андрей. Номер телефона заканчивается на 5566. Андрей становится последним претендентом, последним человеком, который влетает в список на возможное получение умной колонки. Но об этом через пару часов мы с Анастасией выберем, ну, опять же, не
3: через
1: мы.
3: Через пару часов?
1: А когда? В следующем?
3: Ты куда?
1: А когда?
3: Ты куда, Саш? Вообще-то уже в следующем часу мы будем обнулять список и выбирать
1: так
3: последнего.
1: Так быстро время летит.
3: Да, ты представляешь?
1: Послушай.
3: Вот такой вот сегодня день праздничный, и мне кажется, поэтому время и летит.
0: Счастливый год.

0: кино в ближайшем будущем у нас, как всегда, новости, после которых мы опять поиграем в веселые веселости.
1: Хорошая компания –

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о новостях региона к этому часу. Витебские обсудили готовность правоохранителей к обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Следователи Беларуси и России в канун Дня Великой Победы провели автопробег. Витебский горосполком принял решение о переименовании остановки на проспекте Строителей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.

0: хорошая компания. Влетай в лето.
1: Как всегда, веселая компания предлагает влететь в лето вместе с нашими большими друзьями, потому что то огромное количество призов, которые мы разыграем в игре под названием «Влетай в лето», просто заставляет не уходить от радиоприемников. Потому что благодаря турагентству «Вокруг света» в начале лета, в середине лета кому-то достанется и плед, и навесные качели, и спальный мешок, и двухместная палатка, и кресло складное для путешествий, и сумка-холодильник, и матрас для всей семьи и бассейн для семьи. А на этой неделе начнем мы с гамака.
2: О! Ой, мне кажется, отличный приз, особенно в преддверии выходных. Ну а вдруг кто-то выиграет такой: ой, я даже место знаю, где я его закреплю. Мне кажется, только с такими мыслями стоит отправляться абсолютно в любой путь. Наш путь будет далек, потому что путешествуем мы с вами, да, по картинкам, и что?
1: Правило следующее. Правило сейчас, Анастасия, как будто будет находиться в одном известном месте, благодаря, как она туда полетела, допустим, благодаря турагентству «Вокруг света». Тут ее отправили.
2: Да, вполне.
1: Да. И она, значит, смотрит то, что видит, она будет нам рассказывать. Ваша задача, дружочки, определить, что это за место такое. Нам нужно город или нам нужна страна, скажи. Вот давай.
2: Город.
1: Город. Сейчас. Ладно, будем отгадывать город. Как только вы догадываетесь в своей умной голове, что это за город, пересылайте на Viber 707-0701 свой вариант ответа. Кто быстрее угадает, тот, соответственно, становится претендентом на этот гамак, а завтра мы его уже рандомайзером разыграем. Напомню, что все это благодаря турагентству «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. Ну, Анастасия, давай, что ты видишь?
2: Ну, что я вижу? Вижу много народа, трава зеленая на фоне горы, но самое главное, я вижу башню. Правда, такая странноватая немножечко. Постоянно ее хочется как будто бы поддержать. И не только морально, но еще и физически. Вот, собственно говоря, мне кажется, это вся характеристика, по которой 100% можно узнать, что это за башня и в каком городе она находится.
1: Подведем итоги через несколько минут. Отгадываем, пишем свои варианты.

0: такой своеобразный вопросик, но тем не менее. В общем, хотели бы узнать, в каком городе место, которое описывали выше, и на самом деле были разные ответы, да, были разные, некоторые,
1: нам собственно... по-прежнему кто-то с понедельника пишет, что это Шумилино. Причем не важно, что все дороги ведут в Шумилино. Шумилино, кстати, большой привет.
0: А почему, кстати, и нет, я хочу тебе сказать. Но некоторые просто недалеко там где-то были от этого города. Некоторые, ну, в целом улетели куда-то. Хотя, кто его знает, может быть, есть для того причина, просто мы об этом не знаем. Но, тем не менее, победительница у нас одна, и я уже оговорилась, это действительно победительница. Вероника, поздравляем вас! Вы верно отгадали этот город. Речь шла про Пизанскую башню и город Пиза.
1: Многие, вот как всегда, друзья, всегда говорим вам, слушайте внимательно, потому что некоторые стали писать страну. Мы же изначально, что мы отгадываем? Потому что некоторые написали Пизанская башня. Ну, зачем нам Пизанская башня, если мы просили город? Да. И вот у Вероники все, значит, условия соблюдены, все, молодец. Может быть, Веронике достанется гамак, а может, не достанется, не знаем.
0: Мы узнаем об этом завтра.
1: Да, это точно, друзья. Но напомню, что в 17:35 по будням, теперь на протяжении долгого времени, практически, ну, эту весну и практически все лето мы будем играть с турагентством «Вокруг света» в игру под названием «Влетай в лето». Влетайте вместе с нами.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: сейчас, между прочим, на Коммунистической идет очень хороший такой дождь. Вот это вот, люблю грозу в начале мая. Это как раз-таки вот отлично. Прям по классику.
1: Однозначно. Ну, кстати, всегда нужно быть готовым ко всему. Поэтому партнеры вечернего шоу компании «Автосеть Шины и Диски» предлагает обратить внимание на летние шины от 70 рублей. Ведь майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть» уже стартовала. «Автосеть» есть в Воршино и Куповского, 75. «Автосеть» есть в Витебске на Московском проспекте, 35. А также «Автосеть» в Полоцке, Петросе, Обровке, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Хороший вечер в хорошей компании.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Фреш или трэш?
1: Ну вот, гроза напугала многих. Теперь давай мы с тобой, Анастасия, еще напугаем. С вами, значит, как всегда, два доморощенных на радио доктора. И сейчас будем рассказывать, как сделать так, чтобы вы жили долго и счастливо. Нет, дольше и счастливее. Что при этом не надо есть. Очередная разгромная статья, да.
2: Ну,
1: да.
2: Значит, счастливее, не знаю. Может быть, и с числами можно счастливо жить. Но в любом случае, мы вас предупреждаем. Чем это чревато? Особенно, если вы любите вот эти вот сухарики, чипсы. Потом, что еще есть такое, прям вот, чтоб в масле?
1: Тут про чипс. Ну, вот в масле, в жир.
2: А, ну, картошка
1: такое.
2: Фри тогда, да, скорее всего, туда же относится.
1: Котлетки.
2: Котлетки? Котлетки уже больновато, наверное, для кого-то. Так, что касается данной информации, почему мы начинаем перечислять все то, что жарится, ну, в каком-то уже, как я понимаю, использованном масле, да?
1: Ну, когда долго жарится, конечно.
2: Тогда котлеты не считаются.
1: Не, ну да. Вообще, когда вы заходите в заведение, слышите, что там такой специфический запашок горелого масла. Лучше сразу разворачиваетесь и уходите, потому что все это плохо. Вот, но сейчас не про это. Мы сейчас про чипсики говорим, да?
2: Но почему же? Мне кажется, в целом от всей пищи подобной, да, приготовленной на таком масле, я уже забыла, что я хотела сказать. В общем, есть побочный эффект.
1: Тебе уже плохо?
2: Такой пищи. Да, мне уже плохо. Как будто чипсов поела, потому что пачка чипсов, говорят, убивает мозг.
1: Причем даже тот человек, который писал статью, ну, знаете, вот это в интернете, всегда листаешь, и там разгромные вот эти «пачка чипсов убивает мозг». Ну, мы зашли. Так вот, любители ультрапереработанной пищи буквально тупеют от этой прикормки, заявили ученые, даже прикормкой назвали. Виной опасный канцероген, который называется акриламид. Он образуется при жарке, повреждает сосуды мозга, упаковкой выделяет в еду фталаты и бисфенолы, которые заставляет мозг человека деградировать. Вот чё.
2: Вот так. Так что, если вдруг вы накануне поели чипсиков, утром проснулись, во-первых, опуши, да, а во-вторых, не смогли вспомнить, что вчера было, повод задуматься. Может, стоит пересмотреть рацион?
0: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: кажется, только танцевать идти. Зачем? Вот зачем ее просто слушать? Это же невозможно.
1: Очень жевать еще удобно под нее. И смотреть, как другие танцуют. 17.57 в нашем городе. Свежие новости в начале часа, как обычно.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. И в этом выпуске о новостях региона. В Витебске обсудили готовность правоохранителей к обеспечению безопасности на мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В ОВД Витебского облсполкома состоялось совещание с участием представителей всех служб, которые доложили главе Витебской милиции о готовности экстренных, аварийных и справочных служб к бесперебойной работе. Максим Суббота подчеркнул, крайне важно, чтобы праздничные мероприятия для жителей и гостей Витебщины прошли торжественно, но без безопасно. По итогам встречи определенные меры по усилению контроля в местах массового скопления граждан, скорректированы маршруты патрулирования личного состава и места, ограниченные турникетами. Витебск присоединился к акции «Огонь памяти». Огонь, зажженный в Москве, теперь доставляет в различные регионы Российской Федерации и стран бывшего СССР от могилы неизвестного солдата до мест, где бушевали сражения Великой Отечественной войны, сообщила газета «Витбичи». Огонь прибыл и в Витебск. Лампаду встречали в храме святого великомученика Георгия Победоносца. Ее доставил руководитель отделения посольства России в Витебске Игорь Демьяненко. В Беларуси «Огонь памяти» появился не только в Витебске, но и в столице, а также в мемориальном комплексе «Хатынь» и других знаковых местах страны. Сегодня в Рудне на Смоленщине стартовал международный автопробег, посвященный Дню Великой Победы и 15-летию образования следственных комитетов Республики Беларусь и Российской Федерации. Участники автопробега почтили память героев, укрепили межведомственное взаимодействие и подтвердили приверженность традициям, основанным на уважении к подвигу народа-победителя. Завершая этот памятный день, участники автопробега подчеркнули, что такие совместные инициативы сохраняют историческую правду и укрепляют духовную связь между поколениями. Витебский горосполком принял решение о переименовании остановки «Проспект Строителей». Теперь она будет называться «Площадь Флага и Герба». Работы по оформлению остановочного пункта к 10 мая выполнит оператор перевозок. Витебский облавтотранс к этой же дате произведет изменения наименования на сайте и в аудиоинформаторах транспорта. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. На большей части территории дожди. Ветер северный, северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону 10-15 градусов тепла. Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.
2: Шпо!

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: просто обожаю. Я просто обожаю, Анастасия, людей с гибким воображением и с гибким мозгом. Так можно сказать про мужчину, который вот работу себе хорошую нашел?
1: Ну, кстати, я не уверена, что ему прям платят, но мне кажется, это новость как раз для тех, у кого есть лишние деньги, и для тех, у кого их наоборот нет. Сейчас расскажем, по какой причине. В общем, да, девчонка действительно нашла выход из ситуации. Как я понимаю, дело было в Москве. Ну, или где-то там в России. Mm. В общем, проблема с парковочными местами, хотя у нас она тоже периодически возникает. И она ее каким образом решила? Она наняла человека без определенного места жительства, непонятно на каких условиях, но тем не менее, чтобы он забивал для нее заранее это парковочное место и держал, пока она не приедет, не поставит свою машину, ну а потом он уже уходит в закат. В общем, как она рассчитывается, не знаю, но, по-моему, это интересная вакансия могла бы быть даже на нашем рынке.
0: Ну, ты это представляешь? Надо, ну да, я согласен, потому что говорят, вот нет работы. Пожалуйста, пожалуйста, там же была история, он реально к ней подошел и сказал: «Милочка, милочка, я буду сторожить для вас место, для вас этого прекрасного автомобиля, и я не буду на него, писать». Вот, так и сказал.
1: Ой, очень-очень галантно, очень. Ну, собственно, не отнять.
0: Мы же культурная столица, можем такое рассказать. Это же, вот. Поэтому, да, да, и он и сторожит. И если вдруг кто-то поставит чужой, он, значит, сделает
1: свое грязное дело.
0: Да, сделает так, чтобы больше не ставили на это место. А его же ставит только эта девушка. Ну, это стоит, конечно, каких-то денежек. Но!
1: Ну, ты посмотри.
2: Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видит».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: После дождичка в четверг немного информации полезной. Что у нас на дорогах творится? Вообще дорожная ситуация. Потому что, знаете, когда гроза, ливень, конечно, и сцепление автомобилей с дорогой не очень хорошее. И видимость, в общем, немножечко о том, что происходит.
1: В общем, друзья, ДТП здесь на Московском, в среднем ряду, в сторону, ну, не доезжая до Короткевича. Где-то вот здесь, очень недалеко от этого перекрестка. И в связи с этим там образовалась пробка. Кстати, то же самое я вижу здесь и перед этим перекрестком. Но мне кажется, это такая тоже достаточно штатная ситуация. Что касается всех остальных улиц, то здесь более или менее единственное на Строителей в районах ТЦ. Там тоже образовались пробки, видимо, всем очень нужно куда-то поехать, что-то купить и чем-то порадовать. Друзья, но те, кто сегодня не планирует выбираться в город, ну и, собственно говоря, может, оно и хорошо, вы оставайтесь с нами. В скором времени мы вам сделаем приятный подарок.
0: Да, счастливый код. В подведении итогов нашей игры узнаем, кому из наших радиослушателей достанется, наконец-таки, в честь сегодняшнего праздника, колонка с Алисой.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
5: Счастливый код.
6: То, о чем говорили мы, друзья, несколько минут назад, да вообще с начала недели мы про это говорили, что сегодня кому-то достанутся 3 колонки с Алисой. 2 наши коллеги уже разыграли. Поздравляем Михаила Юрьевича и Карину Александровну. Ну, их уже поздравляли. Вот, наши коллеги, и мы поздравляем, присоединяемся. Вот такой вот веселый марафон. Ну и финальная, последняя колоночка, которая должна достаться еще тем из наших радиодрузей, которые находятся в списке претендентов. Что мне остается делать? Что мне, Анастасия, надо делать? Передо мной вот это вот колесо. Колесо участников там, вот это вот... Мне нравится слово «шарабан» мы придумали. Вот это прям очень хорошо
7: характеризует. Ну, пусть будет шарабан. Но это колесо фортуны или еще что-нибудь. Может быть, рандомайзер. Это можно отчасти назвать, несмотря на то, что это действительно колесо. Но, тем не менее, вот такие чудеса у нас сейчас здесь будут происходить. Если честно, даже я нервничаю. Потому что я не знаю, кто победит. И мне очень интересно, кто же это окажется.
6: Ты сейчас что? Ты сейчас снимаешь? Я сейчас кручу. Ты прибежишь сюда, что ли,
7: может
6: смотреть?
7: Быть. Кстати, я бы даже и прибежала, чтобы потом люди посмотрели в Инстаграме, что у нас здесь все честно. Все, я побежала, ты давай крути.
6: Давай, все, я закрутил колесо. 48 у нас циферок. Под каждой циферкой скрывается наш очень дорогой радиодруг. И у нас циферка 6. По циферке 6 у нас в списке Марк Олегович. У него номер телефона заканчивается на 3 нолика. Вот, поэтому Марка Олеговича поздравляем, если он слышит, конечно. Если не слышит, все равно мы его сейчас найдем, дозвонимся и поздравим, конечно. Вот и все. Так быстро, так скоро, столько разговоров, но, как всегда, знаете, когда готовишься к празднику, он пролетает очень быстро.
7: Слушай, поэтому всегда самое приятное, мне кажется, это ожидание. Ну, а потом у кого-то уже фонтан, я, естественно, говорю про эмоции. Ну, а кто-то, может быть, наоборот, фонтанирует из-за негативных эмоций, переживает, плачет. Но вы не переживайте, друзья. Игры-то у нас все равно продолжатся. И, поверьте, у каждого будет шанс взять с собой что-нибудь интересное.

0: знаешь, Анастасия, иногда некоторые не меняют резину, не выкатывают своего коня из гаража, пока не пройдет хороший дождь, чтобы соль зимнюю не смыла, понимаешь?
1: Так, конечно,
0: смыла.
1: Но теперь отговорок-то больше нет.
0: Нет,
1: дождь
0: все.
1: Мы видели своими глазами.
0: Отлично.
1: Поэтому остается только заехать к партнеру вечернего шоу компании «Автосид» шины и диски и посмотреть, и не только посмотреть, но еще и приобрести летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Урше и Кубовского 75, «Автосеть» в Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» в Полоцке и Петросябровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
0: Друзья, у нас впереди немного новостей спорта в программе «Спорт FM», но в следующем получасе, как всегда, любовный гороскоп для парочек.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Французский ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. Снова в первом матче было форменное голевое безумие. В ответном просто напряженный футбол высочайшего уровня. Парижане идут на защиту титула. Кейн отобрал сухарь в самой концовке, и времени для камбэка просто не хватило. 30 мая ПСЖ сыграет с лондонским Арсеналом. Спартак победил в дерби с ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Шикарное голище Литвинова в девятку так и остался единственным в матче. Сегодня в 20:30 решится, кто составит пару для Спартака – Краснодар или Динамо. Великий камбэк Локомотива. Перевернули серию с Авангардом и сыграют с Акбарсом в финале Кубка Гагарина. 40 секунд до сирены, 0-2 в матче, 1-3 в серии. Когда-то Ярославль выбрался из этого положения. А вчера вырвал победу во втором овертайме 7-го матча 4-3. Причем снова уступая в две шайбы. Безумное противостояние получилось. Лока идет на защиту титула, а Акбарс на рекордный 4-й титул. Кто кого, узнаем в финальной серии, которая стартует 11 мая. Баффало забирает первый матч с Монреалем 4-2, а Анахайм обидно лишился сухаря за 6 секунд до конца в игре с Вегасом. Итог 3-1. Такие матчи в плей-офф НХЛ получили.

0: скандал на конгрессе ФИФА. Джанни Инфантино пытался прямо на сцене примирить Палестину и Израиль, но провалился. Джанни призвал пожать руки глав футбольных федераций, но палестинец Джибриль Раджуб отказался и ушел со словами «Мы страдаем». Корейский футбольный клуб «Сеул» запустил коллаборацию с покемонами. В продаже появились специальная майка с Пикачу и мерч по аниме. После старта акции продажи выросли на 230%. Лондонскому «Арсеналу» понадобилось ровно 20 лет, чтобы вновь выйти в финал Лиги чемпионов. По совпадению, столько же лет прошло между выходом первой и второй части фильма «Дьявол носит Прада», где главную роль играет Энн Хэтуэй, главная фанатка лондонцев в Голливуде. Шальке 0-4 после досрочной победы во второй Бундеслиге и повышения в классе до топ-лиги Германии всем составом отправился отмечать титул в испанскую Марбелью. В Гельзенкирхене на базе клуба не осталось ни одного игрока и сотрудника. Теперь фанаты гадают, кто и в каком состоянии будет играть с Нюрнбергом уже в эту субботу.
1: Спорт FM. Просто лучший.
0: А как вы отмечаете свое 51-летие? Вот Алексей Смертин пробежал 208 километров за сутки. Что за машина? В день рождения экс-капитан сборной России принял участие в суточном марафоне. Представлял родной Барнаул. Ровно 24 часа. Даже ночью Смертин бегал по 400-метровой дорожке. Получилось 520 кругов, что равносильно 208 километрам. Экс-футболист занял 25-е место из 61 участника. А чемпионом России стал Александр Маэда из Якутска. У него 813 кругов и 285 километров. То есть держался 24 часа в темпе 5 минут на километр. Просто сверхлюди.
1: Спорт FM. Тоже спорт, оказывается.
0: В бельгийском городе Депан завершился 6-й чемпионат Европы по имитации крика «Чаек». В нем приняли участие 75 человек из 16 разных стран. Победительницей стала Карин Гроссхольц, которая не получила никакого приза, кроме громких оваций. Один из самых необычных благотворительных забегов в Англии. Дистанция чуть более 400 метров, но некоторым преодолеть ее удается лишь за час. Ежегодный грязевой забег проходит в английском городе Мальден уже 52 года подряд. Участники должны преодолеть мелководную реку Блэквотер. Большая часть проходит по илистому грязевому участку. Для многих это отличный способ принять грязевые ванны, а также собрать средства для местных благотворительных организаций. А вот победитель в этом году почти не заморался. Им стал 16-летний парень Альберт Крейтс. Сам юноша шокирован своей победой, так как даже не готовился к забегу. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, на...

0: Нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: 7 карат, выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Любовный гороскоп.
5: Как обычно, как всегда, если дела амурные вас касаются, готовно в дары. Гороскоп, если хороший, верим. Если так себе, пропускаем мимо ушей. Анастасия, давай.
6: Овны, друзья наши прекрасные, есть для вас пару строчек. Что сегодня ожидает вас вечером? Вам захочется переделать 1000 дел, но любовь потребует внимания уже сейчас. Так что не откладывайте ее в дальний ящик и придержите при себе резкие слова. Сосредоточьтесь на улыбке, приятных романтических жестах, и все будет отлично.
5: Тельцы, сегодня вам будет светло и тепло просто от того, что в этом мире есть человек, которого вы любите. Неважно, отвечает вам взаимностью. Просто вы проживете этот день чувством, а большего и не нужно.
6: Ой, так у близнецов намечается что-то интересное, особенно если вы еще одиноки. Этот вечер идеально подходит для того, чтобы сделать первый шаг к человеку, который давно вас интересует. Напишите сообщение с предложением выпить кофе после работы, и вы очень сильно удивитесь.
5: Раки, сегодня вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с вашим любимым человеком. Однако звезды торопиться не рекомендуют. Вашей половинке нужно будет время, чтобы сосредоточиться и решиться на важный и ответственный шаг.
6: Ой, так, львы, ну, вы сегодня, судя по всему, балагуры. Никакая романтика вас особо не интересует, потому что у вас есть замечательные друзья. Возможно, даже дальние, которые предложат вам на выходных встретиться и отлично провести время. Что-то мне подсказывает, что вы согласитесь.
5: Девы, первый раз такой гороскоп, кстати, вижу. У вас в семье есть компьютер, однако чего-то не хватает? Звезды советуют сегодня заняться подключением особо высокоскоростного интернета. Если он уже есть, полезно установить еще более быструю связь. Звезды благоволят этому сегодня как никогда.
6: Такс, ну, кажется, для весов тоже благоприятное время сегодня вечером наступает. Как-то что-то много про одиноких, потому что именно про знакомство пойдет речь. Если вдруг вы планируете оказаться вне дома, а это сделать желательно именно сегодня, возможно, вы заметите парня или девушку с какой-то загадочной улыбкой. Подходите смело с каким-нибудь общим вопросом, после чего разговор 100% завяжется, и вы поймете, что вы встретили родственную душу.
5: Скорпионы, не стоит воспринимать сегодня таинственные взгляды и шепот за вашей спиной, как желание вас обидеть. Скорее всего, ваш любимый человек готовит вам сюрприз, цель которого еще больше – сблизить вас.
6: Так, что касается стрельцов, то вы сегодня очень пылкие. Но, правда, не совсем в том смысле, на который, мне кажется, рассчитывает ваш партнер либо партнерша. В общем, вечером ваш партнер заметит ваше напряжение и предложит расслабиться. Ну, например, сделать массаж, аромасвечи, тихая музыка. И все это действительно поможет восстановить баланс, так что дайте себе время остыть, а завтра все снова будет казаться проще.
5: Козероги, сегодня вечером вы будете несколько грубы с вашим любимым человеком, даже если сами с собой замечать этого не будете. Впрочем, может быть, это у него чувствительность окажется повышенной.
6: Водолеи, вам сегодня прям срочно нужно что-то планировать, а точнее не что-то, а прям конкретное путешествие на эти выходные с вашей второй половинкой, потому что именно совместные мечты о приключениях напомнят, как много у вас общего.
5: Рыбы, путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, не в зависимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее, чем просто вкусная еда. Помните об этом и любите друг друга.
4: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Хорошая компания

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Еще раз добрый вечер всем тем, кто с нами на одной хорошей волне. Хорошая компания. Наша рубрика под названием «Трек вечера». Чо-ха-ха. Чо-ха-ха.
2: Ну, знаешь, мне кажется, что язык уже заплетается, потому что очень хочется музыку послушать. Это абсолютная правда. Тем более у нас какая-то такая интересная история, да, сегодня случилась с выбором трека.
1: Давай сейчас я коротенько расскажу.
2: Давай.
1: Значит, я вчера ехал после эфира домой. Ну, знаешь, листал радиостанцию. Ну, интересно там, что происходит вообще у кого. И наткнулся на песню и думаю, о, класс, класс, это молодость, это класс, надо взять ее в трек вечера. Теперь ты.
2: А сегодня я такая, ой, я нашла песню, которую точно хочу зарядить в эфир. И так уж случилось, что мы с Сашей совпали. Он вчера... Да. Вот, собственно, сейчас все ее узнают.
1: Вместе,
2: и...
1: вот.
3: Бьет по глазам.
1: Друзья, если вы считаете, что программу «Музыкальный агент» нужно начинать с коллективом «Total» и песни «Бьет по глазам», присылайте красненькие сердечки на Viber 707-01-071. Если же вас эта песня не устраивает, тогда присылайте черненькие сердечки, и мы будем слушать вот это. А также, дружочки, можете готовить свои приветы, поздравления. Уже люди интересуются, куда автопривет присылать. Ну, у нас все привет, как говорится, до кучи мы собираем, дабы делиться своим хорошим настроением после вот этой майской грозы. Когда четверг, завтра пятница, потом выходные, праздничные выходные. Поэтому говорить, поздравлять есть чем, передавать приветы тоже. Конечно, я думаю, что и поводов тоже будет огромное количество. Вот так вот. А что дальше?
2: Что дальше? А дальше только музыкант.
1: Хохочешь? С нашего выбора, да?
2: Мне очень будет интересно, какое будет голосование, кто победит в итоге. Так, что касается музыкального агента, друзья, вот, пожалуйста, присылайте приветы, поздравления, делайте свои музыкальные заявки, ну и, конечно же, набирайте номер 707-01-071.
0: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Лесхозы Беларуси поставляют пиломатериалы в 16 стран мира. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик во время выездного заседания коллегии. Как сообщило белорусское телеграфное агентство, коллегия лесхоза проводится на территории Брестской области. Александр Кулик пояснил выбор локации тем, что в нынешнем году в юго-западном регионе реализуют 4 серьезных инвестпроекта в деревообработке, 2 из них по изготовлению поддонов. Министр подчеркнул важность более глубокой переработки для получения прибыли. В целом в отрасли до 2030 года планируют реализовать 66 проектов, направленных на модернизацию существующих на сегодня производств.
1: В мире.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на самолете через Германию, Швецию и Финляндию. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на источник в словацком внешнеполитическом ведомстве. Эти страны не против пролета политика над их территорией, а вот Польша и Прибалтийские республики отказались дать ему воздушные коридоры. Ранее сообщалось, что Роберт Фицо примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в российской столице. В столице Франции вспыхнули беспорядки. Правоохранители задержали 127 человек. Массовые волнения на улицах Парижа и в пригороде начались сразу после того, как футбольный клуб ПСЖ пробился в финал европейского турнира, обойдя мюнхенскую Баварию. Толпы болельщиков вышли на улицу, что привело к столкновениям с силами правопорядка, вандализму и другим правонарушениям. Как напоминает Билд, в минувшем 2025 году французский клуб стал победителем Лиги чемпионов, что вызвало массовые беспорядки в Париже, в результате которых 42 человека погибли, 192 пострадали, 426 человек тогда были задержаны.
1: Новости региона.
2: Премьера документального фильма «Государственный гимн Республики Беларусь» состоялась в Витебске. Кинокартина повествует о создании истории и символическом значении государственного гимна. Знакомит зрителей с авторами текста и музыки главной песни страны. Особое внимание уделено отражению в государственном символе национальных ценностей, культурного наследия и патриотизма белорусского народа. Фильм содержит кадры из официальных мероприятий, интервью с историками, которые раскрывают его глубинное значение в жизни страны, сообщила газета «Витебские вести». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную погоду. На большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону 10-15 градусов тепла. В Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Музыкальный агент.
3: Программа приветов и поздравлений. Музыкальный агент начинает работу на лучшей волне региона. И практически 50 минут в вашем распоряжении. Все, что мы можем. А можем мы многое. Значит, смотрите, Viber, Telegram 707-7171. Группа ВКонтакте. Туда можно писать. Если есть у вас какие-то музыкальные заявки, и они совпадают с нашей фанатикой, тоже все звучит в эфире. Все просто.
4: Ой, послушай, какие сегодня интересные праздники. Вот сегодня день радио. Тут уж, ну, тут из песни слов не выкинешь, да, у нас да, все как да. Полагается, да. А еще и день распахнутых окон, как, кстати, что пошел дождь, да, и немножечко освежил воздух в комнатах, квартирах, домах и так далее, и так далее. А еще сегодня отмечают, хочу два праздника здесь отметить, день физика, их мы сегодня поздравляем, а также Международный день планетариев. Давно ты был в планетарии, Саша?
3: Ой, я в планетарии вот последний раз был. Слушай, это было где-то около 90-го года, может, конецом 80-го. Это было в Одессе аж было.
4: Воспоминания разархивированы, да?
3: Да, ты что, все, я больше в планетарии никогда не был. Хотя, говорят, меня приглашали в Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова в планетарии туда.
4: Так, вот. Так, это... очень интересно. Мне кажется, они тебе по секрету сказали.
3: Я зря про это сказал, но меня приглашали. Приглашали туда, не знаю, может, это по блату было или нет. Ну вот.
4: Вот интересно, работает или не работает? Давно это было?
3: Это недавно было.
4: А, недавно это было. Было. То есть...
3: Ну, если ты себя Дроздова будешь хорошо вести...
4: Так, нужно пробить каналы, ребят. Ребят, пускай это только своих или все-таки все можно. Так.
3: По праздникам все, да? Ну, физику да. Поздравляем. Да, астрономов поздравляем. И поздравляем тех, у кого есть телескоп или просто мощный бинокль. Да.
4: Да, да.
3: Значит, не зря для таких людей в Белево очень плотно построили дома.
4: Да, и придумали очень плотные шторы, если что. Обломало, да, чуть-чуть?
3: Не знаю.
4: Так, ладно, давайте мы...
3: К приветам, да?
4: Да.
3: Значит, Володя написал. Здравствуйте, Радио Витебск. Передайте привет Юлии Довнар, да, от Владимира. Юлечка, если вы слышите, Володя передал вам пламенный большой привет.
4: Также у нас есть Анатолий, который сегодня передает вот такой привет. Говорит, спасибо, что напарник с вашей помощью смог меня настроить на нужный рабочий вайб. С днем радио, Александр Анастасий. Спасибо большое, Анатолий. Это тот самый Анатолий, которому волшебный пендель вчера. Кто передавал? Глеб?
3: Глеб передавал,
4: ну
3: да.
4: Вот.
3: Потому что Анатолий вчера был не в ресурсе. Надеемся, благодаря нашей радиостанции вы в нужный ресурс сразу попадаете. Друзья, так, открываем музыкальный агент по многочисленным заявкам. И единогласно все решили, будем слушать песню «Бьет под глазам» от группы «Total».
2: Музыкальный агент.

0: теперь возвращаемся к вашим приятным поздравлениям. Вайбер, Телеграм, 7071-071, а также группа ВКонтакте. Если вам есть кому передать привет, хороший привет, поздравления. Может, вы похвастаться хотите, может, вы автомобиль купили вчерась, например.
1: Это мы, кстати, очень любим и даже вовсе не завидуем. Мы просто поздравляем и высылаем всевозможные пожелания. Кстати, Максим здесь нам тоже выслал приветики. Он передает привет Андрею Бабичеву и поздравляет с днем рождения от семьи Бабичевых.
0: Дмитрий написал, он поздравляет подругу Аню с победой в фотоконкурсе. Аня, твои снимки — настоящее искусство. Пусть фотоаппарат никогда не подводит, а сюжеты сами находят тебя.
1: Ой, так, сейчас вообще нескромные приветы пойдут, потому что Константин здесь поздравляет с днем радио всех причастных в дороге. Оно настроение. С радио новости знаем, без лишних помех, промедлений. Всем, кто вещает эфиры, всем, кто бежит по волнам, желаем добра, счастья и мира. Попутного ветра желаем мечтам. Константин, ой, как красиво. Спасибо большое, очень приятно.
0: Наша постоянная радиослушательница Наталья написала: в день радио желаю всем жизни без помех, чтобы волны позитивные вам принесли успех. Эфир пускай вещает, поднимет вам настрой, порадует приятной вам вас лентой новостной. Простите, что запинался, переживал, волновался. Наталья Борисовна, огромное спасибо. Я думаю, что следующая песня будет подарком для всех наших радиодрузей.
2: Музыкальный

0: Совсем скоро, друзья, вернемся к вашим добрым теплым словам. Напомним, Viber Telegram 707-171-071. Программа «Привет и поздравления, музыкальный агент на главной волне региона».
1: Реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
3: Музыкальный агент.
0: У Анастасии, наш давний радиослушатель, очень преданно написал: «Добрый вечер. Зовут его Александр Леонидович.
4: Так.
0: От себя лично и всего коллектива ГП «Жред» города Витебска с профессиональным праздником, творческих успехов, всегда бодрячком и, самое главное, здоровья. С праздником и всех наших коллег». Спасибо, Александр Леонидович. Спасибо за ваше поздравление.
4: Очень круто, да. Спасибо большое, что помните вместе с нами. Кстати, есть еще у нас здесь Юрий. Ой. Ну, в общем, будем, мне кажется, радио в целом по Беларуси поздравлять. Юрий тоже поздравляет с профессиональным праздником. Весь Белтелеком.
0: Да.
4: И особенно Боголидова Владислава. Ну, кстати, мы присоединяемся к поздравлениям, да?
0: От себя нам надо поздравить еще тех людей, которые учат на таких кадрах. В частности, да? Витебский филиал Белорусской государственной академии связи. Мы поздравляем всех преподавателей и всех тех, кто учится в этом славном учебном заведении. Между прочим, пригласим во вторник их в программу «Твой выбор». Да.
4: Хорошо, приглашение уже прозвучало, все. Теперь обратиться невозможно, пошел с козырей. Кстати, есть же еще вот Андрей, например, который тоже передает всем добрый вечер и говорит: «Спасибо, печник Юрий, печка вообще супер».
0: Так это круто. Лиза написала: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет брату Виталику. Мы приехали в Минск, все хорошо. Если можно, песню Клава Кока «Бумеранг» поставим, конечно».
3: Музыкальный...

0: насчет сообщений, которые успели к нам прилететь. Аня написала: «Любимое радио».
1: Да.
0: Поздравляю весь ваш коллектив с профессиональным праздником. Удачи и процветания вам. Аня, и вам того же. Спасибо большое, что вы с нами.
1: А мне вот очень нравится следующее от Игоря. Всех с первым дождем, с первой грозой. Любимое радио, с праздником хороших и веселых эфиров. Спасибо вам огромное, Игорь.
0: А если бы Михайловна, добрый день, радио Витебск. Передаю огромный привет родному и любимому внуку Андрею. Спокойного уютного вечера, отличного самочувствия, прекрасного настроения. Даже в этот дождливый вечер. Пусть у тебя будет светло и тепло на душе. Хороших новостей, бодрости, оптимизма, чтобы сердце твое наполнялось радостью. Главное – здоровье, удачи и благополучие. Крепко обнимаю, целую, безгранично люблю. Твоя любящая бабуля Люба. Ну и что?
1: И что? Я думаю, стоит подпоясаться немножечко каким-нибудь классным хитом и отправиться уже в сторону новостей середины часа.
2: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. На базе столичного отряда милиции особого назначения открыли новый спортивно-тактический комплекс. Гендиректор Росатома заявил о том, что вооруженные силы Украины третий день с высокой интенсивностью обстреливают Энергодар. Участники второго молодежного военно-патриотического форума заложили на кургане славы Гомельщины памятные капсулы с землей мест сражений и воинской славы из всех областей Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Студент.
1: Да, есть песни, которые поднимают людей из-за праздничных столов. Одна только что прозвучала. Здравствуйте еще раз. Программа «Приятного поздравления». Музыкальный агент. Вторая часть нашего марлезонского балета. Вайбер, Телеграм 707-1071. Группа ВКонтакте. Музыкальные приветы. Если есть музыкальные заявки, пожелания, стараемся учитывать.
2: Да, все везде принимаем. Так что, друзья, у нас остается все меньше времени, но, тем не менее, готовы, готовы ставить музыку и готовы зачитывать приветы. Вот, например, Андрей сегодня поздравляет нас. Спасибо большое, с Днем Радио. И, как я понимаю, все остальные радиостанции желают творческих успехов, любимых радиослушателей, веселых и позитивных передач. Ура!
1: А Александр написал: Виталий Александрович Тимончик, огромный привет от папы. Мама с Лизой доехали домой, все хорошо.
2: Ой, так, подожди, мне вот это вот очень нравится. Марина здесь прислала нам, говорит: твоя Маруся. А, нет, нет, вот так. Димуля! Твоя Маруся летит тебя спасать. Не скучай в ожидании, слушай любимое радио и не думай, что я ведьма. Если машина неисправна была утром, то на авось не надейся. Вот так.
1: Дальше. Олеся написала: здравствуйте, радио Витебск. Передайте приветик моему роднули сыну Сайдакову Жене. Пусть у тебя будут только положительные эмоции, легкий день. Береги себя, твоя мама Олеся.
2: Так, ну что ж, я думаю, остальные материнские письма мы оставим чуть попозже. Я пока сделаю небольшой музыкальный перерыв.
0: Музыкальный

0: реклама.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
7: Опять ваше сообщение. Ну, для того и программа «Привет и поздравления» существует, чтобы эти приветы передавать.
8: Кстати, этим и займемся, потому что вот здесь есть у нас две девчонки, которые очень ждут, мне кажется, когда же их привет зачитают. Привет летит для Корунного Сергея, замечательного сына, а также друга, я так полагаю, потому что Елизавета тоже присоединяется к привету помимо мамы.
7: Наташа написала: передаю привет своему сыночку Олегу и хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Доехала отлично, не скучай, время пролетит быстро, и снова мы встретимся, твоя мамуля.
8: Так, есть у нас еще и музыкальная заявка. Олесь, давайте разбираться. Она передает привет Харитончику Сергею. Люблю и скучаю. Жена. В качестве музыкальной заявки Мария Крамбрери.
6: Музыка.

0: Корреспондент.
1: Пока пели певцы и певицы, к нам прилетели очередные сообщения. Юля написала: «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Передайте, пожалуйста, большой привет город Новополоцк от Евгения Бутишенко для Блитько Васи и Чижа, а также всем, кто меня знает. Спасибо за ваше поздравление. Желаю скорейшего окончания командировки».
2: Так, Оленька у нас здесь тоже высылает свои пламены, а точнее привет для любимого и дорогого папочки и мужа Сережки Торлина. Передает ему данные слова, говорит: «Жизнь дает нам совсем нелегкие испытания, но мы сможем сохранить все наши чувства и пережить эту долгую разлуку. Давай будем думать всегда друг о друге, вспоминать те моменты, которые мы прожили вместе и мечтали о нашей скорой встрече. Твоя семья, сыночки, ангелочки и Олька».
1: Раис написала: «Передаем привет родному сыночку Мельникову Юре. Сынок, несмотря на расстояние, ты всегда рядом, ты всегда с нами. Мы очень тебя любим и ждем. Твоя семья».
2: Также Екатерина у нас здесь есть. Она передает привет любимому мужу Мельникову Юре. «Родной, ты самый лучший и самый прекрасный человек в моей жизни. Очень сильно любим и всегда... Очень сильно ты любишь и всегда слышишь, всегда тебя ждем. Крепко обнимаем, целуем, твоя кошечка». Кстати, есть здесь еще и музыкальная заявка. Давайте-ка послушаем «Любовь за деньги».
0: Музыкальный

0: Вот такой вот получился у нас праздничный радиоэфир сегодня, 7 мая. Еще раз всех поздравляем с нашим профессиональным праздником. Это большая команда профессионалов, которая старается донести до наших радиодрузей в первую очередь хорошее настроение, с которым и отдыхается хорошо, и работается хорошо. Да все делается с любимой радиостанцией хорошо.
1: Но
0: мы надеемся на это.
1: Мы на это очень надеемся и желаем, конечно, чтобы отдыха было немножечко побольше, особенно в такую чудесную погоду, особенно летом. Не забывайте о том, что жизненно разное, жизненно интересное, жизненно классное. Это основное, что, мне кажется, нужно записать себе в блокнотик и следовать этому пути.
0: Ну и все абсолютно должно продолжаться, как и то шоу, которое называется «Радио». А это была «Хорошая компания». Услышимся завтра. С вами была Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: Пока. До завтра.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. На базе столичного отряда милиции особого назначения открыли новый спортивно-тактический комплекс. В него включены объекты, изображающие часть торгово-развлекательного центра, различные виды транспортных средств, от автомобильного до железнодорожного. Также здесь сотрудники могут отрабатывать тактику действий при необходимости обеспечения правопорядка и борьбе с экстремизмом и терроризмом. Помимо названного, подготовленной площадки для работы высотников с квадром могут отрабатываться и приемы беспарашютного десантирования. Министр внутренних дел Иван Кубраков подчеркнул, что новый комплекс поможет бойцам ОМОН развивать навыки, что поспособствует дальнейшему успешному выполнению стоящих перед отрядом задач. Участники второго молодежного военно-патриотического форума заложили на кургане славы Гомельщины памятные капсулы с землей мест сражений воинской славы из всех областей Беларуси. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы участники форума отдали дань уважения героям, которые сражались за освобождение и независимость родной земли и за право современных поколений жить под мирным небом. Как сообщило Белорусское телеграфное агентство, более 20 лет в советском районе Гомеля, где расположен курган славы, проходит гражданско-патриотическая акция «Беларусь. Земля славы ратной». За эти годы участие в ней приняли более 25 тысяч человек, а священная земля привезена более чем из 800 мест боевой славы.
0: Новости региона.
1: В деревне Черноручье Лепельского района состоялась церемония перезахоронения останков мирных жителей и военнопленных, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Это одно из самых масштабных захоронений жертв геноцида, выявленных в регионе за последнее время, отметили в прокуратуре Витебской области. Полевые поисковые работы проводил 52-й отдельный спецбатальон. С марта по июнь 2025 года раскопки велись на окраине Лепеля в 350 метрах от перекрестка дорог Минск-Витебск и Богушевск-Синоль. Лепель-Мядель. Именно там, согласно воспоминаниям очевидцев, нацисты регулярно расстреливали людей. В трех ямах-могилах поисковики обнаружили останки не менее 358 человек, из которых 57 женщин и 7 детей. В прокуратуре подчеркнули, что расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается, и это делается ради памяти поколений.
0: В мире.
1: Гендиректор Росатома заявил о том, что вооруженные силы Украины третий день с высокой интенсивностью обстреливают Энергодар. Алексей Лихачев подчеркнул, что город-спутник Запорожской атомной электростанции в течение нескольких дней полностью оставался обесточен из-за того, что ударами было повреждено электротехническое оборудование. Критически важная инфраструктура города, больницы, объекты ЖКХ в этот период обеспечивались электроэнергией от резервных дизель-генераторов. Электроснабжение в городе было полностью восстановлено 5 мая. При этом Алексей Лихачев отметил, что в течение последних трех дней в районе Энергодара фиксируется повышенная активность вооруженных сил Украины. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Колбаса сырокопченая Неаполи, высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную погоду. На большей части территории дожди. Ветер северный и северо-восточный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 4-9. Завтра по региону 10-15 градусов тепла. В Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Волгоград».

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: российский исполнитель достаточно долго держался в горячей двадцатке, что уже заслуживает уважения. Но, к сожалению, не дает гарантии на лайки. Альберт Брайт и его Wild потерял 2 строчки.
1: Где минус 2, там и плюс. Конкретно позитивный исход сегодня у исполнителя Somber. Его 12 to 12 взял +2.
2: 18 место.

0: для Бобы Синклера и Кайзы наш рейтинг пока еще не совсем привычная локация. Композиция «I Can't Wait» залетела в чарт лишь пару недель назад. Возможно, поэтому делает свои первые шаги так робко.
1: Анима и Эйджайо уже все свои шаги делают только назад. Вот и сегодня трек «Out of My Body» показывает не лучший результат и спускается на 3 позиции.
2: 16 место.

0: поднимаемся все выше по нашей лестнице, на 15-й ступени, которой находятся Хевен и Кейтлин Арагон. Айран сделал плюс.
1: Главная холостячка волны радио Витебск Рэй, видимо, отчаялась искать принца вверху таблицы и спускается пониже в поисках кавалера. «Where is my husband?» — говорит нам она и теряет две позиции.
2: 14 место.

Высылаем тебе в динамике несколько приветов и напоминаем, Дроздова и Кузьмин продолжают стоять на страже рейтингов артистов главного музыкального. Так что делай громче, ведь по-настоящему мировые исполнители уже ждут того самого момента, когда можно завоевать твое виртуальное сердце. Кстати, Кункс и Феофилос Лондон это удалось. Выписываем синглу Galaxy +1.

0: печально, что сказать. Оффенбах и Miles Away продолжают сдавать позиции. Намек ли это на то, что вверху их больше не видать, не знаю.
1: По-моему, стоит верить в лучшее. Следующим музыкантам в том числе. Sony Padera и D.O.D. потеряли 3 позиции. Но мы же знаем, как переменчивы твои лайки. Поэтому держим кулачки за Think About Us.
2: 11 место.

0: коротко о важном. У нас были 10 треков, которые вовсю сменяли свои позиции. Если спрошу, запомнил ли ты все их, ответишь? Ладно, даем подсказку в виде обзора нижней сетки.
1: 20-я строчка. Калум Скотт и Леони. Stay.
0: Девятнадцатое место. Альберт Брайт. Wild.
1: Восемнадцатая строчка. Somber. 12 to 12.
0: Семнадцатое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
1: Шестнадцатая строчка. Anime и Agile. Out of my body.
0: 15 место. Хевин и Кэтлин Арагон. Айран.
1: 14 строчка. Рэй. Where is my husband?
0: 13 место. Кункс и Fear Follows London. Galaxy.
1: 12 строчка. Оффенбах. Miles away.
0: 11 место. Sony Fodera и D.O.D. Think About Us.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Итак, звездная разнарядка у всех на руках. Теперь можно потихоньку продолжать разгребать музыкальные завалы текущей недели. И первое, что хочется сказать, мы все-таки сделали это. И добрались до верхней горячей десятки. Без слез и волнений, конечно, не обошлось, как и без вопросов. Один из них сейчас звучит особенно актуально. Кто же покинет хитмейкерский поезд на этой неделе? На него ответит Влад, ведь сегодня категория «Вылет» в его руках.
2: Топ-20. Вылет.
0: На сегодняшний момент имеем то, что имеем. Sun Mi и трек Cynical достаточное время отзвучал на волне, и пришла пора прощаться. Спасибо южнокорейской Диви за это время. Прощай, не говорим, всего лишь до свидания.

0: 20.
1: Ну а если хотите попутешествовать, но ресурс ограничен, у меня для вас классные новости. Объявляем бесплатное путешествие, да не просто оно, а во времени. Так что смело шагай на наш борт, у нас можно и не пристегиваться. Погнали!
0: Флэшбэк.
2: Переносимся в июль 2014 года, да, на 12 лет назад. Зато здесь сейчас тепло, уютно и, главное, очень музыкально. Выдыхай глубоко и медленно, потому что будем релаксировать под хиты того времени. Три сингла предлагаем твоему вниманию, и все три нереально классные. Начинаем перечисление. Имани. You Will Never Know. Трек, который ты вспомнишь с первых аккордов. Следующая исполнительница — кудрявая рыжеволосая Кайзе с треком Headway и своими танцами в клипе, естественно. А замыкает этот список Example с треком One More Day. Приступаем к ностальгии немедленно.

0: же будем закрывать этот музыкальный и скажем, что из графика мы не выбиваемся, потому что через минуту на волну номер один в регионе подвезут русский фреш-саунд. Традиционно, каждую неделю мы делаем подробный разбор новинок. Это не станет исключением. Загибайте пальцы. Первое. У нас есть новинка от Хабиба. Давно не слышали этого парня, поэтому почему бы не подвигаться под его свежую работу, если хочешь. А если не хочешь, то есть еще один вариант, который 100% зайдет. Егор Крид и дуэт Артика Асти. Разрывной бенгер «Карма» уже есть в доступе.
1: Тиктоки любим, Аню Немченко знаем. Девушка продолжает писать треки и завоевывать аудиторию. Видимо, лейбл Мари Краймбрери создал все условия для ее развития как певицы. Слушаем трек «По городам».

0: Витебске час ночи. Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 3 мая.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Согласись, что горячая двадцатка на волне – это отличное завершение любого дня. А вдвойне приятно слушать хиты в свой выходной, лежа на кровати или диване, понимая, что никуда не нужно спешить. Ведь на волне Радио Витебск за тебя это делают музыканты в гонке за место под солнцем. У нас продолжается хит-парад ТОП-20, и очередной час в нем мы спешим открыть вместе с лучшими музмейкерами мирового Шазама.
5: Что нас ожидает сегодня? Как всегда, тройка тех, чьи треки искали больше всего. Начнем с The Chemical Brothers. Его трек Go стал настоящим прорывом в музбазах. Далее присоединится исполнительница Милки. Тикток и соцсети захватили милые танцы как раз под ее трек Just the way you are. Ну и на финал The Second Voice представит нам трек Let me be. Давай слушать.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Добрались, наконец, до 10 места, и, казалось бы, время порадоваться нашему достижению. Но не тут-то было. Группе One Republic, которая осела в этой локации, точно не до веселья. Парни, несмотря на все достижения трека «Give Me Something», потеряли целых 6 строчек и стали обвалом недели.
0: Обвал недели. Десятое место.

0: Dive Into The Ocean явно рады своему попаданию в верхнюю сетку. Так что Алок, Португал, The Man и Зеба сегодня накрывают праздничный стол за свои плюс два.
1: Не могу сохранить это праздничное настроение, объявляя хитмейкеров с восьмого этажа. Дав и Тимс, к сожалению, продолжают свое падение. Rain Dance минус два.
2: Восьмое место.

0: плюс 8 – это сильно. Да, именно Бебереса и Файтлист сегодня забирают классное звание «Прорыв недели». И знаете, мы нисколько не спорим с этим. Согласитесь, звучание топ.
1: На этой неделе, наконец, расслушали не только Бебереса, но и Брук Сикстиен, она же Кристина Марсола из LA, естественно. Красотки забросили плюс 4 на счет, что позволило занять синглу «Paid to Exist» свою наилучшую 6-ю строчку, с чем ее и поздравляем.
2: 6-е место.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Насчет слов «тону» прям сильно сказано. Да, минус 3, подсдал Holy Flame. Ну и что? Это ведь не повод для паники. Максимум для небольшой грустинки. Пятое место тоже очень неплохо звучит.
1: Но четвертое все-таки лучше. На нем оказался хип-хоппер и музыкальный продюсер, который в какой-то момент решил создать параллельный хаос-электросвинг-проект под названием Yearbox. За смелость, замороченность и работу Graceland он получает почетную строчку в чарте.
2: Четвертое место.

0: Опустошение чувствует хитмейкер Эбен. Выше нос, парень, твой трек «Halo» и так 2 недели подряд стоял на верхней строчке пьедестала, поэтому -2 позиции — это совсем не страшно.
1: Тем более в горячем рейтинге все очень быстро меняется. Например, Алану Уолкеру, Изабелле Мелтман и Катарин О'Райан пришлось целый месяц чилить где-то в середине списка, чтобы сегодня оказаться серебряной медалью в руках. Оно однозначно того стоило. Слушаем «Broken Strings».
2: Второе место.

0: как будто только говорили вам привет, а вот уже почти перешагнули финальную черту хит-парада. Вот что ни говори, а с классной музыкой время летит так, что не замечаешь, как сменяются сутки. Предлагаем кратко вспомнить, как менялись позиции селеб с 10 по 2 место.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: 10 строчка. One Republic. Give me something.
2: Девятое место. Алок, Португал, The Man и Зеба. Dive into the ocean.
0: Восьмая строчка. Дав и Тимс. Rain Dance.
2: Седьмое место. Бэби Рекса и Файтлис. New Religion.
0: Шестая строчка. Брукс XTN. Paid to Exist.
2: Пятое место. Holy Flame. Тону.
0: Четвертая строчка. Yearbox. Graceland.
2: Третье место. Эбен. Hollow.
0: Вторая строчка – Алан Уолкер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан – Broken Strings.
1: Топ-20. Претендент.
2: Кто сегодня в претендентах? Давай разбираться. Три трека радуют нас. Ну как радуют? Сделают это в ближайшее время. Первые в списке – Брианна Грейс и диджей Тиеста «Beautiful Place» представят нам артисты. Ваня Дмитриенко тоже не в сторонке стоит, выпустил трек «Ртуть» и давай его везде и всюду. Ну и нам перепало, естественно. Ну и возвращение легендарной Эйвы Макс. Теперь она с треком «Kill It Queen» попытается пробиться в основную сетку.
1: Топ-20.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Все, мы уже одной ногой вышли из студии «Радио Витебск». Но без главной сенсации этого хитового вечера ты, будь уверен, не останешься. Поэтому, Влад, давай быстренько подведем итоги. Уже не в первый раз за последний месяц этот парень оказывается замыкающим в чартмейкерской цепи.
3: Но замыкающим на вершине пьедестала, и это его точно радует. Bruno Mars и I Just Might возвращают себе первое место. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова возвращаются в естественную среду обитания и говорят «пока-пока».
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, днем местами сильные. Ветер северный, северо-восточный 5-10, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 4 до 9 градусов тепла. Днем по области ожидается плюс 10-15, в Витебске плюс 10-12. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.